Вечер за окнами, звезды зажег. Бьется отчаянно в стекло мотылек. На местном радио русский шансон. Воспоминания

0: от души. Рокс.
1: Чашка чаю.

0: Он задрожит миражом, он откликнется эхом. Я найду, я хочу, и мне надо хотеть. Я найду, я хочу, и мне надо хотеть.
1: Радио «Рок».

Вот и кончилась история о нас. Посмотри в мои глаза в последний раз. Впереди в тумане два пути —

волшебный и запах духов. Имя нежное, сердце навечно. Знаю я, что забыть не готов.

0: если очень хочется, все получится. Радио «Рокс».
1: Знаешь, я тобой переболел. Обратно.

0: Радио Рокс.
1: Боль мою как рукой сняла, когда больше не мог терпеть, и крыло свое молча отдала, когда больше не мог лететь. Если больше не мог дышать, ты вдыхала в меня весну. Если вверх

0: Облачно с прояснениями сегодня в республике. Зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и ветер, порывами до 15-20 метров в секунду. В Бресте днем до 21 тепла, в Гродно до 19, в Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17, в Могилеве плюс 16, в Витебске сегодня до 15 тепла.
1: Доброе утро!

Когда отсчитываешь дни, а их навалом, и перечеркнута любовь лесоповалом, и много шансов дуба дать, и выжить много, и 50 на 50 не безнадега,

50, если Бог поможет. А что случалось иногда? Оно случалось, все на бегу, а вот любви не получалось. А я-то знал, она придет, и не иначе, и 50 на 50.

0: Год за годом, час за часом. Будем вместе. Рокс.
1: Ах, как много выпало снега, да как же когти рвать поутру.

кто-то пьян, а кому пригубить? Нам с тобою опять суждено эту сладкую радость испить. А в глазах твоих огня светят искры, погасить их вряд ли дождь

Облачно с прояснениями сегодня в республике. Зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и ветер, порывами до 15-20 метров в секунду. В Бресте днем до 21 тепла, в Гродно до 19, в Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17, в Могилеве плюс 16, в Витебске сегодня до 15 тепла.

Не бронись, родная, не терзай себя. Доля знать такая, разошлись, любя.

0: Радио Рокс.
1: Плачет вода на кухне, капля за каплей звонко, странно, слезы найдут

Дышит ветер с летом, играет с веткой, шуршит листом. Мой друг такой затейливый, то южный, то северный опять со мной. Я ж весь тебя гулящий, озорной, пропащий и простой. По жизни настоящий, как и ты по жизни,

0: душа компании.
1: Убегает река, берега лихолетье, и в воде небеса, переплавленные в сталь.

0: Облачно с прояснениями сегодня в республике. Зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и ветер, порывами до 15-20 метров в секунду. В Бресте днем до 21 тепла, в Гродно до 19, в Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17, в Могилеве плюс 16, в Витебске сегодня до 15 тепла.
1: Доброе утро! Радио «Рокс».

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

Облачно с прояснениями сегодня в республике. Зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и ветер, порывами до 15-20 метров в секунду. В Бресте днем до 21 тепла, в Гродно до 19, в Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17, в Могилеве плюс 16, в Витебске сегодня до 15 тепла.

0: Фух.
1: Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Хорошее настроение и любимая музыка. Интересные игры и веселые шутки. Жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу на подъеме.
1: Доброе утро, страна!
2: Просыпайтесь, наши дорогие, самые лучшие в мире слушатели.
1: Вот он, экватор последней рабочей недели этой весны. На календаре 27 мая, среда.
2: Друзья, ну и первый праздник, который попался мне на глаза, День смелых решений. Вот этот праздник сегодня могут отметить те люди, которые на принятие какого-то решения нужно потратить всего лишь 1-2 секунды, все, и решение принято. Ну и также хочется подтянуть людей, которые не очень не уверены в себе, которые не могут сделать выбор быстро или принять решение. Сегодня, ребята, если в чем-то сомневались, тот день, когда надо принять это самое решение. Удачи вам!
1: Также сегодня отмечается День неотложной медицинской помощи. Отмечается он на международном уровне. В общем, всем работникам медицины большой-большой привет.
2: И спасибо за работу. А еще вот он, вкусный праздник. Пожалуйста, прям захотелось горбушку черного хлеба отрезать. День изобретения шпрот сегодня обозначен в календаре. Шпроты в масле действительно очень популярный продукт на столе. Кто придумал этот праздник, история скрывает. Но известно лишь, что шпроты в Латвии делали еще в 17 веке. Ну, говорят, их даже укладывали в жестяные банки, но есть вопросы. Ведь первую консервную банку запатентовали-то в начале только 19 столетия в Англии. Вот как хотите, так и относитесь к этой информации, но баночку шпрот сегодня в магазине при хватить все-таки стоит.
1: Ну, знаешь, по поводу пользы и вреда копченой консервированной рыбы споры до сих пор не утихают. В Европе там по старинке томят на огне, а у нас иногда удешевляют технологию, используют жидкий дым. Но если в разумных количествах, то, конечно, можно и на пользу.
2: А еще сегодня отмечается День выдры. Не знаю, почему я хочу сказать, девчонки, с праздником нас, но нет. Выдра, конечно, хищник особенный, занесенный в Красную книгу, поэтому, конечно, сегодня говорим о том, что нужно защищать природу, нужно сохранять все виды, ну и всем выдрам особенный привет лично от меня.
1: А если в историю заглянуть, то этот день знаменателен тем, что в 1895 аж году в Англии был запатентован кинопроектор.
2: Ух ты, как здорово! А 27 мая, в 1883 году состоялось открытие исторического музея, друзья, в городе-герое Москве. Ну, очень здорово, я бы с удовольствием посетила, но пока не пришлось.
1: Ну и люди, которые умеют чинить все за пару минут, тоже ликуют сегодня, потому что в 1930 году был запатентован липкий скотч, липкая лента, которая помогает в любом ремонте тут же.
2: О, дорогие изобретатели, благодарим вас за это действительно нужное приспособление. Ну и в этот день, в 1973 году в СССР, СССР присоединился к Женевской конвенции об охране авторских прав. Как автор, очень рада этому событию. Сегодня по-своему отмечу этот праздник, друзья. Ну а утро на Радио Рокс начинается. Мы назначаем вам встречу уже в гороскопе. Ну а ближайшие 4 часа с вами останемся мы, веселые ведущие утреннего шоу «На подъеме», Андрей Асимович
1: и Наташа Ладыгина.
2: Всем доброе утро.
0: «На подъеме» Рокс.

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды говорят, что первая половина этого дня будет благоприятна для активной и продуктивной работы. А вот взаимодействие с людьми сегодня не принесут ожидаемого удовлетворения, поэтому стоит запастись терпением.
0: Гороскоп.
1: Овны, совместная работа над задачей даст результат быстрее, чем работа в одиночку.
2: Тельцы, записывайте совет. Напряжение в рабочих отношениях лучше снимать через конкретные договоренности, а не через эмоции.
1: Ой, спасибо, что предупредил. Дорогие близнецы, а вот вы будьте готовы уделить больше внимания детям. Сегодня они особенно нуждаются в вашем понимании.
2: Раки, решение домашней ситуации потребует от вас выдержки, конкретики и спокойствия.
1: Львы, мысли сегодня приобретут глубину и точность. Это хороший момент для сложных профессиональных текстов.
2: Девы, будьте аккуратны с деньгами. Импульсивная трата обернется сожалением. Лучше придерживаться заранее намеченного бюджета.
1: Весы, сегодня важно различить свои истинные желания и то, что реально достижимо сейчас.
2: А скорпионам сегодня работа в уединении даст хороший результат, поэтому не тратьте время на лишние контакты.
1: Стрельцы, вклад в коллективное дело потребует реальных усилий, и именно это сделает его по-настоящему ценным.
2: Ну а козерогам в решении рабочих вопросов нужно учитывать не только внешнюю сторону дела, но и эмоциональную составляющую.
1: Водолей, взгляд со стороны на вашу ситуацию расширит ваш собственный горизонт.
2: И, наконец, рыбы. В этот день произойдет то, что расположит к честному осмыслению, что из текущего периода действительно работает на вас. Разберитесь.
1: Ну и пусть этот день принесет всем знакам зодиака радость и успех.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Сети магазинов «Мясная лавка» в мае каждый четверг выгодный. Грудинка для мочанки фирменная охлажденная 10,99 за килограмм. Колбаски из мяса свинины и птицы нежные для барбекю 11,99 за килограмм. Шашлык из филе птицы для пикника 11,99 за килограмм. Открывайте гриль-сезон вместе с нами. «Мясная лавка». С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8 212 64 77 82.
0: Радио «Рокс».

0: подъеме.
1: Никто из нас не застрахован, Наташа, от курьезов.
2: Это
1: да?
2: К чему ты сейчас?
1: Я к тому, что вижу новость, которая меня улыбнула. Кстати, новость про наших коллег из Аргентины.
2: Ну, рассказывай.
1: Ведущие аргентинской радиостанции решили рассказать своим слушателям об НЛО. Ну, хорошая идея, тема интересная, но совершили забавную ошибку. Объявили слушателям, что вот прямо сейчас к нам подключается эксперт экспертов по уфологии и радиоведущие. Ведущие вскоре расхохотались, когда поняли, в чем дело. В общем, гость программы пришел, они у него спрашивают, ну, как вы относитесь к НЛО? Насколько долго вы занимаетесь уфологией? Какие данные есть секретные у вас? Но гость в конце эфира огорошил всех и заявил, вообще-то я никакой не уфолог, я уролог.
2: Ай, да ладно!
1: Да, и врач со смехом также отметил, что название, конечно, и впрямь похоже, но это далеко не одно и то же.
2: Слушай, перепутай. Редактор,
1: перепутали,
2: да?
1: Так перепутали.
2: И дозвонились вместо уфолога урологу. Вот она, одна буква.
1: Но дело-то в том, что ведущие уже в грязь лицом не падали. Сказали, ну а как с точки зрения урологии?
2: Ага,
1: вы смотрите на проблему инопланетян. Уролог пошутил, сказал, что, возможно, инопланетяне существуют. Но мне об этом ничего не известно.
2: Ну что, вот такие казусы, друзья, случаются действительно в прямом эфире. И у нас их великое множество. Может быть, когда-нибудь и мы откроем завесу этой тайны и расскажем вам, пару очень горяченьких историй.
1: Но то, что поднимает настроение, всегда хорошо. Иногда вот такие вещи даже не придумаешь и не задумаешь, да, как шутку. Спасибо, друзья.
2: Да, спасибо тебе, Андрей, за такую интересную новость. Улыбнул. Ну, а еще больше интересной информации в выпуске новостей через несколько минут. Друзья, оставайтесь с нами на Радио Рокс. Будет весело.
0: На подъеме.

0: Середина часа на Радио Рокс. Доброе утро. В Беларуси прошли первый централизованный экзамен и тестирование. 9 человек удалены из аудитории из-за нарушений правил проведения испытаний. В первую очередь за пронос и попытку использования мобильных устройств наушников. Двое были недопущены к ЦЭ по причине отсутствия паспорта. Следующая дата испытаний – 29 мая. Абитуриенты сдадут языки. Национальный банк презентовал обновленную купюру в 200 рублей. В обращение она выйдет 1 июня. Новые банкноты будут появляться в банкоматах постепенно, при этом старые по-прежнему останутся в обороте. А в Минске открыли новый спорткомплекс Белорусского государственного технологического университета. В двухэтажном здании есть 25-метровый бассейн, универсальный игровой зал, специализированные для бокса и тяжелой атлетики, а также лыжная база и две сауны. Все это будет доступно и для жителей района.
1: Погода.
0: Облачно с прояснениями сегодня в республике. Зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. В остальных городах вещания Радио Рокс Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и ветер, порывами до 15-20 метров в секунду. В Бресте днем до 21 тепла, в Гродно до 19, в Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17, в Могилеве плюс 16, в Витебске сегодня до 15 тепла.

0: на подъеме. Рокс.
1: Первые футбольные мячи делали из мочевых пузырей животных или кожи, набитой шерстью и перьями. Современный футбольный мяч – это сложный инженерный объект, в котором есть даже космические технологии. Сегодня интересные факты о футбольном мяче.
2: Все про все.
3: В средневековье мячи делали из надутых свиных пузырей, обтянутых кожей. Они были неровными, не одинаковыми по размеру и, кстати, быстро лопались.
1: Да. А вот в 1855 году Чарльз Гудьер, да-да, тот самый, чья фирма по сей день производит автомобильные шины, создал первый мяч из вулканизированной резины. Это позволило впервые сделать форму и размер мячей стандартными.
3: Ну а совсем скоро узнаем, какой стандарт веса есть у футбольных мячей и какой тест на прочность должен пройти мяч, чтобы получить сертификат.
1: Если интересно, оставайтесь на Радио Рокс. В следующем часе продолжим.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама. В ОМА с 18 по 31 мая дачные хиты. Туя 40-60 сантиметров, всего 8,99. Электрический кусторез 149 рублей. За садовыми товарами в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Рай для фрилансеров – Бали. А для садоводов и огородников – на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в Насенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
2: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
0: Радио «Рокс».
3: Говорят.

0: Дорожная обстановка.
1: А на дорогах столицы ситуация штатная. По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность оценивается в 3 балла.
2: Да, уже можно потерять какое-то количество времени на Одинцово от улицы Скрипникова до Тимошенко, так же, как и на проспекте Независимости от Филимонова до Сурганова.
1: Есть легкие затруднения и на улице Маяковского от Луговой до Аранской.
2: На Громова от Слободской до Сергея Есенина придется сбавить скорость, друзья. Ну и привет всем, кто едет сейчас по Леонида Беды от Некрасова до Сурганова. Там пару минут потерять все-таки придется.
1: Слушайте Радио Рокс, мы расскажем о всех пробках на дорогах.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Порошок стиральный Bronx Color Universal всего 10,99 за 5 килограммов.
3: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99.
0: Радио Rocks.

0: на подъеме. Рокс.
1: Ну что, дорогие наши слушатели, как известно, среда у нас не простая, а всегда творческая, поэтому доставайте свои ручки, карандаши, чем вы там пользуетесь для написания наших стихов. Заготовка у нас уже, в принципе, появилась. Мы тут после недолгих споров решили, знаете ли, вспомнить о том, что скоро ведь пора отпусков, отправимся в какие-то заморские страны. Кто-то из нас поедет со своим супругом, а кто-то поедет, может быть, девчонками, отдельно от своих вторых половинок.
2: А кто-то отдыхать будет на даче вместе с ребенком, но это не беда, друзья, когда у нас искусство за плечами, потому что с этим искусством мы умеем жить, умеем дарить радость окружающим, а сегодня элементарно продолжаем это двустишье.
1: Я другую мысль хотела озвучить в эфире. Я хотела сказать, что где бы мы ни были, но обязательно возвращаемся домой с какими-нибудь интересными подарочками для близких. Правильно? Так. Вот и сегодня именно этому мы посвятили наше двустишие. Записывайте. Звучит оно следующим образом. Чудо чудное привез муж из-за границы. Вот здесь ставим
2: интрига.
1: Три точечки, многоточие, и заполняем вот эти три точки каким-то своим сюжетом, но делаем это в рифму, а может быть и без нее. Белый стих тоже приветствуется. Друзья, среда, она творческая, чтобы распоряжаться ею на свое усмотрение.
2: Полностью с тобой согласен. Вайбер 699-1021 с кодом 33. Наша страница ВКонтакте Радио Рокс М в вашем распоряжении.
1: Ну и звоните 8017-363-1013. Чудо чудное привез муж из-за границы.
0: На подъеме. Рокс.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 8 утра.

студии Наталья Голубева. Доброе утро. В Беларуси стартовала вступительная кампания. Прошли первые централизованные экзамены тестирования. Для их сдачи были обеспечены справедливые и равные условия. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец, передает Белта. Он констатировал, что работали 144 пункта приема испытаний, были задействованы свыше 8 тысяч педагогических работников, отметил руководитель ведомства, и очень высокую явку. Из 59 тысяч зарегистрировавшихся не явились всего лишь 204 человека. Все они не пришли по уважительным причинам, но у этих ребят будет возможность сдать экзамен в резервный день 20 июня, как и у тех, кто по состоянию здоровья накануне не смог завершить ЦЭ. Таковых было 15 человек, им была оказана квалифицированная медицинская помощь. Удалены из аудитории 9 выпускников, в первую очередь за пронос и попытку использования мобильных устройств и наушников. Следующая дата испытаний – 29 мая. Абитуриенты сдадут языки. Новая купюра номиналом 200 рублей появится в нашей стране. Национальный банк торжественно ее презентовал. Банкнота внешне похожа на предыдущую версию, но в дизайне есть отличия. Заменили год выпуска на 2026, обновили подпись председателя правления Нацбанка, а на лицевой стороне указали название архитектурного объекта – Могилевский областной художественный музей имени Масленникова. Добавили также новый водяной знак, расширили защитную нить с визуальными эффектами, а для долговечности купюру сделали более плотной. Новая банкнота появится в кошельках белорусов уже с 1 июня, но старые не нужно спешить обменивать, они остаются законными платежными средствами.

0: на подъеме.
1: Ну и, конечно, как обычно, ждем наших гостей через 6 минут в нашей рубрике «Верю, не верю».
2: Да, три новости, друзья, уже готовы, уже дымятся с пылу, с жару. Нужен дегустатор, который разберется, какая из трех новостей не является съедобной. То есть является фейком, выдумкой, уткой. Уж не знаю, называйте как хотите, но
1: гусем
2: самое главное...
1: даже можно назвать.
2: Разберитесь.
1: Но главное, что встречать мы вас будем не с пустыми руками. У нас для вас уже приготовлен подарок. Какой, расскажем чуть позже.
2: Да ладно.
1: Да ладно, я пошутил.
2: Вот тоже мне шуточки с утра пораньше.
1: Нет, ну а слава на всю страну, это что же такой подарок получается?
2: Ну да, потрогать нельзя, душой запомнишь. Друзья, звоните 8017-363-1013.
0: Дорожная обстановка.
2: А мы уже здесь, на дорогах столицы, и сервис Яндекс.Карты оценивает ситуацию на дорогах столицы ровно в 5 баллов.
1: Неплохо. Есть затруднения на Долгобрудской улице от Чеботарева до Ботанической на 13 минут.
2: На 9 минут можно задержаться на улице Якуба Колоса от Белинского до Сурганова. Минуткой меньше простоите на Пономаренко от Бельского до Жукова. 8 минут проведете на улице Маяковского, Свердлова от Луговой до Железнодорожного моста. Ну и каких-то 6 минут задержитесь на улице Ленина от Максима Богданова до проспекта Независимости.
1: Слушайте Радио Рокс, мы знаем о пробках все.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Инстаграм. Сеница.бай.
3: Белавтомаркет.
4: Продажа авто.
3: Белавтомаркет.
4: Срочный выкуп.
3: Белавтомаркет.
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
6: Батуты на 21 век бай от 259 рублей. Доставка по всей Беларуси и оплата частями через сервис «Дольки». 21 век бай. Мы рядом. Телефон 221.
7: В ОМА весь май. Кресла-коконы со скидкой 30%. Садовые качели Турин 2049 рублей. Можно в рассрочку на 12 месяцев. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.

0: Карта «Сияй» с манибэком до 7% реальными деньгами. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by.
1: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
2: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
3: В сети магазинов «Мясная лавка» в мае каждый четверг выгодный. Грудинка для мочанки фирменная охлажденная – 10,99 за килограмм. Колбаски из мяса свинины и птицы нежные для барбекю – 11,99 за килограмм. Шашлык из филе птицы для пикника – 11,99 за килограмм. Открывайте гриль-сезон вместе с нами. Мясная лавка. С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8 0212 64 77 82.
4: Радио «Рокс».

0: Верю, не верю.
1: Если у вас прямо сейчас открытые плечи, друзья, укрывайтесь, потому что май у нас, не сказать, чтобы теплый.
2: Ну, честно говоря, да, я сегодня в курточке на работу прибежала. Ну что, друзья, а у нас будет жарко, поэтому приходите налегке, 8017-363-1013. По-моему, кто-то уже постучался. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе.
2: Давайте знакомиться, как зовут вас?
3: Елена.
1: Елена, знаете, что будет происходить прямо сейчас?
3: Нет, конечно.
1: Вот, не готовы. Не готовы, а мы расскажем. Мы придумали одну ненастоящую новость. Всю ночь на это потратили. И взяли две настоящие. Их перемешали между собой. Ваша задача — ненастоящую новость найти.
2: Да. Ну, все предельно ясно. Значит, первая новость, Елена, у нас из Франции. Там банда в Париже угнала 27 люксовых машин с очень модной парковки. Вот,
1: вот так,
2: так
1: вот.
2: За несколько минут они угнали и Феррари, и Порше, и Мазерати. И некоторые машины полиция потом нашла даже разбитыми и частично сожженными.
1: Вот нету комиссара Жубера, понимаешь, он да. На них, на этих
2: или
1: преступников.
2: Или комиссара Катани. Черный пистолет, о чем ты?
1: Вторая новость такая. Чемпионат мира по подводным шахматам прошел в Польше, если вы не знали. Может быть, трансляции смотрели. Вот такая история.
2: Хорошо, подводный, да, чемпионат?
1: Подводный шахматы,
2: шахматы.
1: Да.
2: Отлично. Молодец, Андрей.
1: Молодцы, так, ну, поляки,
2: и,
1: я думаю.
2: И третья новость у нас, Елена, из Японии. Там создали искусственный снег с эффектом дежавю и запахом мандаринов. Вот это, ребята, я вам расскажу.
1: Мандариновый снег.
2: Да.
1: Сколько песен написать можно?
2: Конечно. Елен.
3: Я думаю, что в Японии не верю.
2: Лен, ну да. Если можно
1: где-то издалека с нами разговаривать.
2: Телефон говорите, пожалуйста, а то мы вас...
3: Я думаю, то, что в Японии, это неправда. В Польше по подводным я где-то читала, что было. Так. И про машины во Франции тоже.
1: Угу. Даже читали, что было.
2: Хорошо.
1: Интересно, да.
2: Лен, я расскажу сейчас. Вот эти вот снежинки содержат микрокапсулы с корицей и мандарином. Представляете? Но они начинают пахнуть при температуре 0 градусов. При попадании на кожу талая вода стимулирует нейроны памяти и вызывает у 87% людей очень сильное чувство дежавю и детских воспоминаний. Первые сугробы успешно уже протестировали в Киото, а муниципальные службы планируют будущей зимой полностью заменить обычный технический лед на горнолыжных курортах Фудзи на парфюмированный эко-разработанный снег.
1: Вот, если бы кола и виски снег был, да, вот
2: ну,
1: такой какой-то.
2: Видео просто потрясающее. Японцы сидят, заваривают себе чаек.
1: Снег.
2: И лицезреют вообще вот эти снегопады. Ну, конечно...
1: Идея хороша. Идея хороша.
2: Да, безусловно.
1: Про вторую новость расскажу. Чемпионат мира по подводным шахматам, о которых вы читали, да, этих шахматах. В общем, это гибридная дисциплина, объединяющая и шахматную стратегию, и подводную выносливость. Не думайте, что там с аквалангами сидят. По итогам турнира определились новые чемпионы. Участники ныряли, задерживали дыхание и делали ходы на магнитных досках под водой. То есть надо еще и время соотнести. Дисциплина одновременно проверяет способность концентрации и физическую подготовку спортсменов. И, кстати, немало участников в соревнованиях было. Целых 62 атлета из разных стран мира.
2: И, между прочим, победил в этом турнире 24-летний спортсмен из Польши, с чем его и поздравляем.
1: Большие легкие и большой мозг нужен,
2: да,
1: для этого вида спорта.
2: Как раз тот случай. Ну и новость под номером один. Елен, с вашего позволения, все-таки нашим слушателям расскажем. Вы говорите, что читали, но, может быть, кто-то не читал, не слышал, не видел. В общем, это самая банда в Париже. Как я уже рассказала, угнала 27 люксовых машин. А вот эта парковка в Париже позиционирует себя как суперзащищенная с доступом исключительно по отпечатку пальцев.
1: Ой,
2: в общем, участники банды развенчали вот эту...
1: Миф о неприступности,
2: да,
1: парковки.
2: Я не знаю, что там думают себе владельцы этой стоянки.
1: Вот волосы на себе.
2: Но, тем не менее, на 2 миллиона евро нагрели, в общем-то, людей. И... Банда уже поймана, дают показания. Ну, в общем,
1: но
2: вот
1: машины не все нашли, да?
2: Не все нашли, да.
1: Ну, вот такие новости. Кстати, бобры, наверное, были судьями на этом чемпионате мира в Польше по подводным шахматам, потому что поляки и бобры очень дружат между собой, друг друга ласковыми именами называют. О, бобр! Иди сюда, суди нас.
2: О, человек, говорит он ему в ответ. Да, хорошо. Елена, ну, я так понимаю, что вы все-таки выбираете новость под номером 3, правильно?
3: Да.
2: Я иду на Вайбер, смотрю, что делается здесь. 322-3133. Да, все-таки и на Вайбере лидирует новость под номером 3, но очень многие наши слушатели отдали свои голоса за первую новость.
1: Считай. Поехали. 1, 2, 3. Новость номер...
3: 3.
2: И счет становится 2-1 в пользу наших слушателей. Елена, вы сегодня великолепно справились с задачей.
1: Победили.
2: Подготовленные пришли на наш эфир. Спасибо большое. Ждем вас в следующий раз.
0: На подъеме. Рокс. Иногда наши песни.

0: Середина часа на Радио Рокс и коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. В Беларуси начались учебно-полевые сборы для учащихся 10 классов. В ближайшие 10 дней юноши будут проходить допризывную подготовку, а девушки – осваивать медицинские навыки. Итоговые оценки за прохождение сборов учитываются при переводе учащихся в 11 класс. Проект президентского спортивного клуба «Спорт для всех» стартует в Минске 5 июня. В этом сезоне вместо 5 будет 6 локаций, а сами тренировки продлятся еще на один месяц, до конца сентября. А у Феррари появился электромобиль. Машину уже окрестили самым мощным и дорогим электрокаром. Первые поставки обещают запустить уже в конце года.
1: Новости компаний.
0: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by и по телефону +375 29 232 44 44.
1: Погода.
0: Облачно с прояснениями сегодня в республике. Зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и ветер, порывами до 15-20 метров в секунду. В Бресте днем до 21 тепла, в Гродно до 19. В Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17, в Могилеве до 16, в Витебске сегодня +15. Сейчас в столице до 13. Тепла.

0: Утро
1: на подъеме. Рокс.
2: До 1980-х годов футбольные мячи обтягивались кожей, что было очень неудобно. Кожа впитывала воду и тяжелела во время дождя. Сейчас все мячи имеют синтетическое покрытие. Продолжаем рассказ о футбольном мяче.
1: Все про все.
3: Кстати, у футбольных мячей есть один стандарт веса.
2: Да,
3: да, согласно правилам, установленным аж в 1937 году, в начале матча мяч должен весить от 410 до 450 граммов. Классический дизайн футбольного мяча – это 32 панели, 12 черных пятиугольников и 20 белых шестиугольников.
2: Интересно. А вот прежде чем получить сертификат FIFA Quality Pro, мяч должен пройти тест на прочность, где специальный робот выстреливает им в стальную плиту со скоростью 50 км в час ровно 2000 раз. Представляете себе? После этого мяч должен сохранить форму и давление. Вот так-то.
3: А совсем скоро узнаем, где производят 80% всех футбольных мячей в мире и каким годом датируется самый старый сохранившийся мяч.
2: Оставайтесь на Радио Рокс. В следующем часе обязательно продолжим.
1: На подъеме. Рокс.

0: Реклама. Зіка представляє новую колекцію ювелірних упригаженняў «Яскрава». У колекцію упригаженні са срэбра, натхненныя роднымі сімвалами. «Яскрава» – гэта сучасны погляд на беларускую жанчыну. Яна з упэўненасцю глядзіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца да сваёй радзімы. «Яскравае маё жыццё, яскравая я». Падрабязней на сайте zika.by і па телефону 8029-324-6666.
1: Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: С 25 мая по 7 июня. Хит цена. Товары с максимальной выгодой. Колбаса сырокопченая «Юбилейная», высший сорт. Жлобинский мясокомбинат. Всего 22,99 за килограмм.
3: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
4: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр Бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
7: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
8: Радио Рокс.

0: Дорожная обстановка.
1: Ну, чтобы встретить выходные в хорошем настроении, нужно и на работу доехать всегда. Вот прямо сейчас помогаем вам это сделать, рассказываем, что происходит на дорогах столицы.
2: 5 баллов. Так, сервис Яндекс.Карты оценивает ситуацию на дорогах. Да, есть затруднения. На улице Маяковского, у Свердлова, от Денисовской до железнодорожного моста пробка сохраняется на 16 минут.
1: Скорость потока 7 км в час, и в пробке потеряете 15 минут на Долгобродской улице от Чеботарева до Ботанической.
2: На 9 минут придется задержаться на Якуба Колоса от Белинского до Сурганова, на Ванеева от реки Свислочь до проспекта Рокоссовского потеряете 5 минут, столько же на Орловское от Лили Коростояновой до Максима Богдановича, ну и на улице Ленина от пешеходного моста до Ульяновской 5 минут потерь времени.
1: Слушайте Радио Рок, с нами дорога спокойнее и веселее.
0: На подъеме. Рокс.
1: А веселее почему? Потому что вместе с вами скоро будем придумывать шутки.
3: Хохмачи!
1: Право начать мы предоставляем себе. И вот уже начало шутки, половинка ее
2: есть,
1: в студии.
2: Да?
1: Ну, давай, звучит она так. После 3 лет брака у Веры выросли...
2: Рога мужа.
1: Сразу же, не думая.
2: Ну, прости, пожалуйста. Друзья, как вы довертите, дошутите начало этой шутки? Присылайте свои шутки на наш Вайбер 699-1021 с кодом 33. В конце этого часа мы с Андреем обязательно выйдем в эфир, почитаем самые веселые ваши шутки и отыщем среди вас самого крутого хохмача среды. Прославим на всю страну и еще раз поднимем настроение.
1: После 3 лет брака у Веры выросли...
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.
3: Белавтомаркет.
4: Продажа авто.
3: Белавтомаркет.
4: Срочный выкуп.
3: Белавтомаркет.
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Рай для фрилансеров – Бали. А для садоводов и огородников – на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в на Сенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
6: Радио «Рокс».

0: хохмачи.
1: Продолжаем шутить, друзья. Выбираем лучшие шутки прямо сейчас. Начало такое. После 3 лет брака у Веры выросли...
2: Шикарные бедра и второй подбородок. Юра, убили.
1: Кучеряво живете, можно так сказать. А вот Тамара продолжает шутку так. После 3 лет брака у Веры выросли долги, рога и волосы на ногах. И, конечно же, все это для любимого.
2: Тоже такой страшок вообще.
1: Теплее зимой было.
2: Да, Александр пошутил. После 3 лет брака у Веры выросли 2 от мужа и 1 от соседа.
1: Вот такая Санта-Барбара.
2: Вот, хорошо, Саш, молодец.
1: А Люда считает, что после 3 лет брака у Веры выросли мозги и открылись глаза.
2: У многих бывает так происходит, так. Да. Вот Саша пошутил тоже весело с отсылочкой к известному произведению. После 3 лет брака у Веры выросли 10 негритят.
1: Тра-та-там. А вот Анна продолжает. После 3 лет брака у Веры выросли производительность и качество продукции.
2: Я бы это читала как-то немного веселее, с задором.
1: Ударно как-то.
2: Ну вот ударно как-то, да, что-то, да.
1: Идем дальше.
2: Да, Клавдия, после 3 лет брака у Веры выросли золотые зубы мудрости.
1: О, богатство, богатство мы любим, да. Владимир продолжает, после 3 лет брака у Веры выросли усы. А зачем бриться, коль уж добилась своего?
2: Ну точно, многие из нас так делают. Как тебе мои, кстати?
1: Роскошные, которых нет.
2: Серега пошутила, после 3 лет брака у Веры выросли запросы, на которые у мужа уже 3 года болит голова. Сережа, глубоко копаем.
1: А вот Светлана точно знает, что после 3 лет брака у Веры выросли зубы мудрости повторно почему-то.
2: Да, хорошо, девчонки. Клавдия и Света молодцы. Так, Вера пошутила. После 3 лет брака у Веры выросли сначала крылья, потом амбиции.
1: Ну,
2: да,
1: бывает.
2: Ну, слушайте, а вполне неплохо развивалась
1: Вера. И вот Семен продолжает. После 3 лет брака у Веры выросли проценты по супружескому долгу.
2: О, да.
1: Капают, капают.
2: Вау. Миша пошутил. После 3 лет брака у Веры выросли алименты.
1: Ага.
2: Петр пошутил, что после 3 лет брака у Веры выросли силиконовые груди.
1: А чем поливать их?
2: Да, а вот Саня пошутил, что у Веры выросли претензии.
1: Ох, очень жизненно, очень насущно.
2: Ну что, Андрей, я, например, выбираю вот эти шутки. От Клавдии, вот зубы мудрости золотые, вот это очень понравилось. И от Александра выросли 2 детей, 2 от мужа, 1 от соседа. Ну и, конечно, Юра, шикарные бедра.
1: Владимир с усами тоже
2: и
1: молодец.
2: И второй подбородок. Ребят, ну сегодня все улыбнулись, молодцы, хорошим настроением зарядились, можно двигаться дальше. Отправляемся уже в следующий час, где после выпуска новостей мы выйдем в эфир и обязательно в нашу творческую среду продолжим сочинять вот это двустишие.
1: Чудо чудное. Привез муж из-за границы.
2: Ваши варианты развития событий мы ждем на нашем вайбере 699-102.1 с кодом 33.
1: Обязательно присылайте продолжение двустишия на нашу страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
2: Ну а лучше всего позвоните и прочтите в прямом эфире свое творение 8017-363-1013.
3: На подъеме. Рокс.
4: Одинокая.
3: Наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 9 утра.

0: студии Наталья Голубева. Доброе утро. Посольство Румынии в Беларуси временно приостановило деятельность консульского отдела. В связи с этим подача заявлений на получение виз для соотечественников в Минске теперь недоступна. Им предлагают альтернативный вариант – российское посольство в Москве. При этом депредставительство в нашей столице продолжит работу в ограниченном режиме и будет рассматривать только экстренные случаи, касающиеся граждан Румынии. В стране начались учебно-полевые сборы для учащихся 10 классов. В ближайшие 10 дней юноши будут проходить допризывную подготовку на базе специализированных центров, кадетских училищ и воинских частей, а девушки – осваивать медицинские навыки в учреждениях здравоохранения, подразделениях МЧС и Красного Креста. Итоговые оценки за прохождение сборов учитываются при переводе учащихся в 11 класс. Проект президентского спортивного клуба «Спорт для всех» стартует в Минске 5 июня. В этом сезоне вместо 5 будет 6 локаций, одна из них – сквер у гостиницы «Беларусь», а сами тренировки продлятся еще на 1 месяц, до конца сентября. Новый сезон вдохновлен годом белорусской женщины, поэтому организаторы подготовили уникальную программу. Женская йога, сочетание физических упражнений с ментальными практиками, для мужчин – воркаут, силовые тренинги. Всего более 40 видов активности, от классических шахмат до аэро-йоги. У Феррари появился электромобиль. Новая модель чрезвычайно мощная. В ней 4 электродвигателя с совокупной мощностью 1050 лошадиных сил, а максимальная скорость 310 км в час. Кроме того, она очень большая как внутри, так и снаружи. Стоит это элитное авто от 550 тысяч евро. Первые поставки обещают запустить уже в конце года.
1: Новости компаний.
0: В честь дня рождения сеть Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Погода.
0: Облачно с прояснениями сегодня в республике, зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и ветер, порывами до 15-20 метров в секунду. В Бресте днем до 21 тепла, в Гродно до 19, в Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17, в Могилеве до 16, в Витебске сегодня плюс 15, сейчас в столице до 14. Тепла.
1: Доброе утро.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Вот вам совет. Если с утра вы загрустили, то быстро радио включили. Это Радио Рокс дарит хорошее настроение. Точное время 9 часов 8 минут. Утреннее шоу «На подъеме».
2: Да, друзья. И сегодня в творческой среде мы попросили вас продолжить вот это двустишие. Чудо чудное привез муж из-за границы. Ну вот что написала Леська, как она сама себя назвала. Чудо чудное привез муж из-за границы. 33 богатыря и 23 девицы.
1: Ох.
2: У мужиков в горох трусы, у девок длинные волосы. Где же жить в одной квартире? До зарплаты на кефире. Репу муж мой почесал и подумал, что попал. Вез обратно наш чудак, табор свой бродячий. Думал, лучше бы я пылесос купил на дачу. Вот так вот. Лезь.
1: Мысль есть в этом логичная.
2: Мне кажется, что это просто фееричное стихотворение. Беру себе просто для того, чтобы кого-нибудь повеселить в компании.
1: А Любовь Кулиева не менее феерично продолжила. Чудо чудное принес муж из-за границы. А как за месяц отпуска смог сынок родиться? Ничего мне не понять без бутылки рома. Вот не надо отпускать одних мужей из дома. Это вроде и неплохо. Будем жить семьей. Только ездить за границу буду я с тобою. Веселый и беспечный, неверный господин. Вот моя ты доля. Муж принес по доле. И в прошлый год он там же был и о возможном сыне не забыл.
2: Ух, ёшки-матрёшки.
1: Это такие страсти. Бразилия отдохнула только что.
2: Вот у Николая все гораздо проще. Чудо чудное привез муж из-за границы. Вся деревня собралась. А, и запели птицы. Интересно всем узнать, что это за чудо. Может, будут раздавать, пригодится блюдо. Оказалось, все не так. Этакое чудо просто денежный пятак. И не нужно блюдо.
1: Ой, каждому слушателю по денежному пятаку желаю. Ну и продолжать пятак. Это уж как получится.
2: Александр нам написал. Чудо-чудное привез муж из-за границы. Нужен этот агрегат, чтобы летать, как птицы. На поверку оказалось лишь с пропеллером штаны. Улетел милок в окошко. Часу жду, пеку блины. Он как Карлсон из сказки. Все вернулось.

0: милости просим.
1: Ну и дозванивайтесь. 8017-363-1013.
2: Рокс на подъеме. Наши песни

0: Йоми.
1: Девчонки и мальчишки, дозванивайтесь, потому что скоро будет интересно, а самое главное – вкусно. Потому что мы подарим победителю рубрики про кино большой вкусный подарок от компании «Камака». Вместительную решетку для мангала и набор сочных кетчупов «Помидюр» на любой вкус.
2: Да, друзья, а сегодня будем вспоминать замечательный фильм «Весна на Заречной улице». Знаете, конец года, как-то хочется про какую-то школьную тему вспомнить, но школы же разные бывают, правильно? Бывали раньше и вечерние школы. Многие наши бабушки, дедушки, а может и родители даже заканчивали. В общем, вспоминаем эту замечательную картину, которая действительно была наполнена и курьезами, и импровизациями, особенно съемки. Кое-что интересное расскажу о съемках этого фильма. Приходите, друзья, в гости. 8017-363-1013.
3: Дорожная обстановка.
1: Ну а курьезов на дороге не предвидится, и слава богу, в Минске загруженность оценивается в 3 балла, местами есть затруднения.
2: Ну, как сказать, в пробке длиной в 11 минут можно познакомиться с кем-нибудь, особенно если стоишь на МКАД от Ташкентской улицы до Магистральной.
1: За 11 минут?
2: А почему
1: это
2: нет?
1: Так быстренько получается. Но вряд ли хватит времени познакомиться тем, кто на Якуба Колоса стоит, от Белинского до Калинина. Там скорость потока хоть и 9 км в час, но за 4 минуты эту пробку проедете.
2: На проспекте Машерова, улица Козлова от Даумана до Платонова 10 минут, Академическая улица Сурганова от переулка Козлова до Якуба Колоса 7 минут, столько же на Кунцевщине Лобанка от Матусевича до Мазурова и минутка меньше проведете на Шаранговича от улицы Якубовского до Академика Федорова.
1: Слушайте Радио Рокс, мы лучше всех знаем, что происходит на дорогах столицы.

0: про кино.
1: Никакого горя, только радости. Вот и наступило время для долгожданных выходных на природе. Согласитесь, друзья, вкусные, яркие и незабываемые шашлыки – это же замечательно. А без чего не бывает шашлыков? Наташа.
2: Конечно, без помидюра. Любимый кетчуп и помидюр, друзья, это насыщенный томатный, пряный, шашлычный, ароматный барбекю. И каждый пикник станет особенным, если у вас есть вот этот чудный набор.
1: Это неудивительно, потому что помидюр – это кетчуп вашего лета.
2: И сегодня участник нашей рубрики про кино получит в подарок замечательную решетку для мангала, друзья, и набор вкусных кетчупов, помидюр на любой вкус. Поэтому приходите в гости 8017-363-1013. А сегодня будем вспоминать чудесный фильм «Весна на Заречной улице».
1: И у нас уже, наверное, в студии появился герой, который готов забрать свой подарок, но прежде должен будет с нами сыграть.
2: Давайте знакомиться.
1: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Давайте, как зовут вас?
3: Николай.
2: Николай, очень приятно. Слушайте, я прям как-то так настроилась уже у мартеновской печи стать, потому что...
1: А Николай настроился забирать свой подарок.
2: Николай, может быть, вы не знали, но Николай Рыбников, вот у меня почему, знаешь, такое, ваш тезка, чтобы вжиться в образ сталевара Саши Савченко, он целых 2 недели, представляете, Коль, отработал у мартеновской печи на заводе «Запорожсталь». И его наставником стал молодой парень, 23-летний педагог, передовик производства Григорий Пометун. В итоге Рыбников научился самостоятельно выполнять сложные рабочие операции, а сталевары на заводе, кстати, приняли его за своего.
1: Профессию освоил практически, да?
2: Да. Ну и еще вот интересная информация.

0: Я этого не знала, а вчера, когда готовилась, вот теперь новыми красками для меня заиграл этот фильм. Экранная химия между главными героями была, кстати, результатом чистого актерского мастерства. Николай Рыбников и непрофессиональная актриса Нина Иванова чуточку недолюбливали друг друга в реальной жизни, и за пределами площадки они практически не общались. Вот кто бы мог сказать, да, на экране такая
1: химия получилась. Не чувствуется этого эффекта.
0: При этом на съемках вспыхнул другой роман. Нина Иванова, главная героиня, влюбилась в оператора фильма Радомира Василевского, за которого вскоре вышла замуж. Поэтому «Весна на Заречной улице»
1: объединила судьбы.
0: По-настоящему была весной души для главной героини. Николай, ну а теперь предлагаю вам пробежаться по нашим вопросам. 5 вопросов, 10 ответов. Если пройдете большую часть этих вопросов, ну тогда считайте, что на шашлыки поедете с новой решеткой и набором кетчупов от помидор. Итак, Николай, болею за вас, поехали. Вспоминайте, какую фразу написала учительница на доске во время первого урока, проверяя почерк учеников. Она написала: «В класс вошла учительница», или она написала: «Кто не спрятался, я не виновата». Правильно!
2: Есть.
0: Первый балл у вас в кармане. Второй вопрос. Каким образом Саша Савченко впервые пытается привлечь внимание Татьяны Сергеевны на уроке? Каким образом? Он начинает громко петь оперные арии на латыни или решает демонстративно хамить и показывать свой дерзкий характер?
2: Наверное, характер.
0: Конечно, характер.
1: С латынью туго было.
0: Ну да, 100% туго. Так, третий вопрос. Какой предмет интерьера в комнате Татьяны Сергеевны заставил Сашу почувствовать себя неловко и осознать разницу в их культуре? Это хрустальный шар для предсказания будущего или радиоприемник, из которого звучала классическая музыка Рахманинова?
2: Наверное, приемник.
0: Ну, конечно, приемник. Помните, как она сидела у приемника, подперев щеку рукой и слушала эту замечательную музыку?
2: Точно.
0: Четвертый вопрос. Николай, что мешало Саше Савченко нормально учиться в самом начале фильма? Его чрезмерная самоуверенность и статус первого парня на деревне? Или сначала внезапное увлечение балетом, а потом аллергия на школьный мел и учебники?
2: Ну, возможно, первое.
0: Первое, конечно. Чрезмерная самоуверенность. Он же действительно первым парнем на деревне был, конечно. Ну и последний вопрос, Николай. Чем заканчивается фильм, в плане романтических отношений главных героев? Открытым финалом и многоточием в диктанте или пышной свадьбой на вершине доменной печи с цыганами?
1: Как у Паратова.
2: Да. Наверное, первый вариант.
0: Ну, конечно, первый вариант.
1: Шикарно! Стоп, игра!
0: 5 из 5. Ну, вот, кстати говоря, открытый финал, вот тот самый открытый финал, там, где многоточие в конце ставится, очень многие зрители хотели узнать дальнейшую судьбу.
1: Что было,
0: Что было дальше? Ребята, и вот тоже интересная тайна. Тайна финала раскрылась спустя 8 лет после выхода фильма. Этот финал случился в 1964 году в комедии «Легкая жизнь». Там актриса Нина Иванова, та самая учительница, появилась в крошечном эпизоде в роли выпускницы. На вопрос о ее жизни она ответила, что работает учительницей и носит фамилию Савченко.
1: Вот
0: так,
1: и объяснили.
0: Зрители через 8 лет наконец узнали, что главные герои поженились. Вот вам еще интересная деталь. Ну что, Николай, спасибо вам большое. Оставайтесь на линии. Расскажем, где и когда вы сможете забрать свой подарок. Поздравляем вас.
3: На подъеме.

0: Середина часа на Радио Рокс и коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Новый комплекс «Мария» приступил к прокладке тоннелей на очередном участке Зеленолужской линии Минского метро. Торжественный пуск состоялся около площади Бангалор. Белорусские ученые создали лекарство, эффективное против рака легких. Сейчас у специалистов в разработке два препарата, аналогов у которых нет. Исследователи уже дошли до стадии клинических испытаний. А сбор тары в Польше могут признать предпринимательством. Чтобы сдать бутылки, придется платить налоги.
1: Погода.
0: Облачно с прояснениями сегодня в республике. Зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. В остальных городах вещания Радио Рокс Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и ветер порывами до 15-20 метров в секунду. В Бресте до 21 тепла, в Гродно до 19. В Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17. В Могилеве плюс 16, в Витебске сегодня до 15 тепла.

0: на подъеме.
1: Классическая расцветка из черных пятиугольников и белых шестиугольников появилась в 1970 году. Это было сделано специально для черно-белых телевизоров, чтобы мяч был лучше виден на экране. Такой дизайн мячей так и называется Telstar, то есть телезвезда. Продолжаем рассказ о футбольном мяче.
0: Все про все.
2: А вот вам еще один интересный факт. Около 80% всех футбольных мячей в мире производятся в одном городе – Сиалкот, что в Пакистане. Там делают более 40 миллионов мячей в год, включая мячи для чемпионатов мира. При этом футбол в Пакистане, ну, согласитесь, не самый популярный вид спорта. Там больше любят крикет.
1: Самый старый сохранившийся мяч, который точно был футбольным, был найден за стеной в замке Стерлинг, что в Шотландии, и датируется примерно 1540 годом. Мяч сделан из свиного пузыря, обтянутого толстой коровьей кожей, и, по мнению историков, принадлежал шотландской королеве Марии Стюарт, которая была большой фанаткой футбола. Вот такая интересная находка.
0: На подъеме.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Реклама. Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
1: Радио «Рокс».

Слушайте Рокс. Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Дорожная обстановка.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, ситуация на столичных дорогах штатная. 3 балла, местами есть затруднения. На Долгопрудской улице от Уральской до Ботанической скорость потока 7 км в час. На Долгиновском тракте от Орловской улицы до Пригородной потеряете 4 минуты. На 6 минут задержитесь на проспекте Пушкина от Тимирязева до Притыцкого. И 7 минут потеряете на проспекте газеты «Звезда» от Белецкого до Алибегова.
2: Оставайтесь с нами на Радио Рок. С нами любая дорога короче.
0: Пароль.
1: Посмотрим, Наташа, короче или длиннее у тебя сегодня получится отгадывать пароль.
2: Ты знаешь, если с другом вышел в путь, веселей дорога. Короткая, длинная, неважно. Главное, чтобы весело.
1: Веселая она будет точно. Послушаем слово пароль.
3: Пароль-амулет.
1: Хорошее слово. Ждем наших слушателей с подсказками по номеру 8017-363-1013, а можно и через Viber подсказывать сообщениями 699-102-1 с кодом 33. Наташ, возвращайся.
2: Да,
1: слово, пароль
2: здесь,
1: мы уже все знаем.
2: Да.
1: И знаем, что человек пришел помочь тебе прямо сейчас.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
4: Доброе утро.
2: Давайте знакомиться. Как
4: Наталья.
2: Зовут? Наташенька, подскажите.
1: Вперед.
4: Оберег.
1: Оберег.
2: Амулет. Вот и все.
1: Как омлет утром съесть. Быстро получается, да?
2: Ребят, ну спасибо. Но я говорю, что когда собираются мои тезки, все в этой жизни по плечу.
1: Надо как-то законодательно запретить Натальям друг с другом общаться.
2: Почему это? Когда
1: потому что слишком плодотворное общение получается всегда.
2: На зависть другим, да, Наташеньки. Всем Наташам я передаю привет, а вам, Наталья, особенный. Спасибо огромное. Двигаемся дальше.
0: Пароль.

0: Реклама.
1: Любители легкого жанра. Уже 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. А также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск» 16+. Организатор. Государственное учреждение. Культурно-просветительный центр. Управление делами президента Республики Беларусь. Минск. Октябрьская, 5.
0: Радио «Рокс». Наши песни.

дошел до перрона, я не торопясь добрел до вагона, уложил вещички, сел в уголочек. Правда, любопытный попался попутчик. А зачем тебе дорога, чтобы идти? А почему ты одинок, чтобы найти?

0: на подъеме.
1: Продолжается творческая среда, друзья. Все самые творческие люди нашей страны собраны на Роксе. Продолжают наше двустишие, которое звучит так. Чудо чудное привез муж из-за границы.
2: И вот Наташа продолжает. Дива дивная нашла, я ему в столице. Дива с чудом хороши, забавные малыши. Вот так вот съездил муженек за границу.
1: Забавные малыши, так. А вот Александр Иваницкий включается в наш эфир. Чудо чудное привез муж из-за границы. Рыжая копна волос, длинные ресницы, легкий ботокс на щеках, пухленькие губки. Потерял он стыд и страх из-за этой юбки. Так мы и живем втроем, весело и дружно. Вечерами кофе пьем мы с любимым мужем. До поры я все терплю, хохочу, не плачу. Вижу, визу я себе куплю, жди меня, мой мачо. Той же монетой отплатить решила.
2: Ох, ребята, то ли еще будет. Эмма с нами. Вот что написала Эмилия. Чудо чудное привез муж из-за границы. Все соседи прибежали, чтобы подивиться. А привез он мне зверюшку с пастью крокодила. Та зверюшка стала мне улыбаться мило. А соседи испугались чудной той зверюшки. Тут же все и разбежались из моей избушки. А зверюшка-то теперь дом мой охраняет. Злых людей ко мне и близко зверь не подпускает. Вот такое творение.
1: Что-то за зверюшка такая неведомая. А вот Ирина Давидович еще продолжает. Дива дивная привез муж из-за границы. В клетке золоченой чистил мелкий попугайчик перышки зеленые. А потом в водичке он решил помыться. Краска слезла, оказалась крупная синица. О-хо! Вот такое мошенничество.
2: Подменили. Ну что, друзья, продолжается наша творческая среда. Встречаемся с вами уже в следующем часе после выпуска новостей. А ваше творение по-прежнему ждем на Вайбере, на странице ВКонтакте. А можно еще и позвонить 8017-363-1013.
0: На подъеме.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 10 утра.

0: студии Наталья Голубева. Доброе утро. Новый комплекс «Мария» приступил к прокладке тоннелей на очередном участке Зеленолужской линии Минского метро. Торжественный пуск состоялся сегодня около площади Бангалор. В данный момент в столице строятся три станции подземки – Переспа, Комаровская и Парк Дружбы Народов. Они расположились на отрезке более 4 километров. Трудиться специалистам приходится в непростых условиях. Главная особенность участка – высокий уровень грунтовых вод. Белорусские ученые создали лекарство, эффективное против рака легких. Сейчас у Института физико-органической химии Национальной академии наук в разработке два препарата, аналогов у которых нет. Исследователи уже дошли до стадии клинических испытаний и считают, что со временем такие медикаменты удастся выпускать в достаточном количестве, чтобы не только обеспечивать нужды страны, но и продавать на экспорт. Информация для владельцев электромобилей. Маланка предупреждает о проведении плановых технических работ на сервере. Ориентировочно они продлятся с 11 вечера до часу ночи. В этот период запуск новых зарядных сессий может быть затруднен, а доступ к сервисам будет поэтапно восстанавливаться по мере завершения работ. Сбор тары в Польше теперь может быть официально признан предпринимательством со всеми вытекающими отсюда прелестями, обязательной регистрацией, уплатой налогов и взносами в фонд соцстрахования. Такие проблемы ждут поляка, если он возвращает не свои упаковки, а чужие, найденные в мусорках, парках или собранные у знакомых. Если это происходит случайно и время от времени, то доход можно трактовать как дополнительный заработок. Но если человек делает это систематически, выстраивает маршруты и получает по несколько сотен злотых ежедневно, налоговая может признать такую деятельность полноценным бизнесом.
1: Новости компаний.
0: С 29 по 31 мая у велоцентрах «Твой велик» акция «Подзяка за отзнаку». Годовая отзнака в учне по белорусской мове – это ваша знижка на велосипед, приносите дзённик. Подробязности на «Твой велик» кропка «Бай» и по телефоне 780-31-31.
1: Погода.
0: Облачно с прояснениями сегодня в республике, зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс» «Белгидромет» прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и ветер порывами до 15-20 метров в секунду. В Бресте до 21 тепла, в Гродно до 19, в Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17, в Могилеве плюс 16, в Витебске сегодня до 15 тепла.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
1: Доброе утро! Радио «Рокс».

0: Хорошее настроение и любимая музыка. Интересные игры и веселые шутки. Жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Да, друзья, на часах 10:07, а это значит, что наше шоу продолжается у нас в запасе еще целый час. Но именно в это мгновение мы хотим передать свой горячий искренний привет для всех, кто сейчас за рулем. Ребята, этот привет для вас с самыми наилучшими пожеланиями. Спасибо, что вы выбираете нас. Нам это приятно. Желаем вам отличного денечка.
2: Ну, а от себя передаю привет всем таксистам. Спокойной вам смены, щедрых пассажиров и поменьше гаишников на пути.
1: Вот это точно.
2: Да, переходим к нашей творческой среде, вернее, возвращаемся. Владимир продолжает двустишье. Смотри, как коротко, но емко. Ну-ка. Дива дивная привез муж из-за границы. Пятый день лежит родной в областной больнице. Видно, подарок не понравился жене.
1: Не понравился, точно. Так, а вот смотри, что Денис тут вытворил. Почему говорю вытворил? Потому что, ну, известная экранизация известного фильма сейчас уложилась вот в эти вот прекрасные строки. Чудо чудное привез муж из-за границы. Он с Раисой приехал. Давай креститься. А к жене он не пришел. Сильно он стеснялся. Он жене письмо отправил, что с Раиской встречался. У жены его Надюхи глаза на мокром месте. Любит мужа своего, но теперь не вместе. И в один прекрасный день пришла Раиса к Люде. Хотела с Надей объясниться, конфликт чуть-чуть уладя. Но та косо смотрит на Раису и кричит: «Зараза!» Вот такая вот из уст вырвалась фраза. Подзывает дочку: «Людк, глянь, что делается здесь!» А Раиса убежала, не сложилась у них песнь. Ну и месяц не прошел, и вот что понял горе-муж, что жену свою он любит, без Надюхи он не дюж. И случился хеппи-энд, любовь здесь победила. Ну и голуби, конечно, как же это мило.
2: Денис, как это мило,
1: ну какой,
2: да?
1: Вы отсылочки, молодец.
2: Такие, ну, классики.
1: Чудесно просто,
2: а
1: браво.
2: Вот, Оля, смотри, как оригинально продолжила наше двустишье еще на белорусской мове.
1: Ну-ка.
2: Дива дивная привез мужик из-за границы. И як стал хвалиться, ел я гэта, ел я тое, присмаки морские, жабку тушану в чугуне, вустрицы сырые. Пил я доброе вино, танцевал присядку, отдыхнул, уволю я. Да пора к нашчадкам. Вось приехал я до дому с радостью и без притому. Лепшей, любой, дорогой жонки я не маю. Сумовал я по тебе и по родну краю. А зраби-ка мне жена чаю из крыницы и мои любимые стравы вероницы.
1: Ось так. Оля, ну просто велик. У меня прям мороз по коже. Прям вот честное слово. Спасибо огромное.
2: Истинно творческий человек.
1: Это
2: Ольга.
1: Точно.
2: И Радио Рокс вообще объединяет людей, на каком языке бы вы ни говорили.
1: Это точно. Валентина написала: «Чудо чудное привез муж из-за границы. Не колечко с бирюзой, а дивную жар-птицу. Пусть, мол, песенки поет, веселит родная, по хозяйству что поможет, ведь она живая». И она мужа посмотрела своим зорким взглядом: «Ты зачем сюда привез этакой полбабы, а? Ни ноги и ни руки. Ну чем она поможет? А песни петь и я могу, баить байки то.

0: Майами.
1: Там, где ты, всегда есть музыка, потому что на волне Радио Рокс без музыки никуда. Хотя, друзья, если вы разбираетесь в музыке, у вас появится совершенный шанс выиграть замечательный подарок.
2: А подарки для эфира, между прочим, предоставлены производителем косметики и средств гигиены «Доктор Дина». Кто еще у нас не был в гостях? У кого нет еще этого дивного подарка? Милости просим,
1: спешите.
2: Приходите. 8017-363-1013. Вам следует разгадать песню, над которой потрудился искусственный интеллект.
1: Через 6 минут буквально.
2: Да, надеемся, что у вас все-все получится.
3: Дорожная обстановка.
2: Ну а мы уже здесь, тут как тут, как говорится, на дорогах столицы. И вот что здесь происходит. На улице Бабушкина от села Калядище, дом КАД. Друзья, потеряете 10 минут.
1: Честно говоря, смотреть нечего, да? Вот, ну, Пономаренко, улица от Тимошенко до проспекта Жукова есть небольшой затор, всего лишь на 5 минут.
2: На улице Романовская Слобода, городской вал от улицы Мельникайте до проспекта Независимости придется потерять 4 минутки.
1: И каких-то 6 минут потратите на Красной от Якуба Колоса, проспекта Машерова до Богдана Хмельницкого.
3: Наши песни.

0: Реклама.
1: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
0: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Мороженое «Лакомка», сливочное «Ингман». Всего рубль 59 за 70 грамм.
7: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
8: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс».

0: Шлягер-шоу.
1: А подарки для эфира предоставлены производителем косметики и средств гигиены «Доктор Дина». Адрес сайта dinacare.by.
2: Ну, вы уже сами можете, друзья, продолжить. И знаете, что продукция «Доктор Дина» обеспечивает, конечно, высокое качество и надежность, позволяя вести активный образ жизни без ограничений. «Доктор Дина» – свобода движения. И сегодня наш участник получит замечательный набор от «Доктор Дина». Друзья, приходите в гости 8017-363-1013.
1: Кто сегодня будет первым, узнаем прямо сейчас. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Давайте знакомиться. Как вас зовут?
3: Виктор.
2: Какой-то Виктор. Знакомый голос Виктора.
1: Это же голос Виктора, я тебе скажу.
2: Виктор, вы у нас. Виктор, значит, сейчас мы вместе с вами послушаем отрывок из какой-то очень известной песни. И ваша задача определить, как называется эта песня и кто ее исполняет. И в том случае, если вам удастся и то, и другое вспомнить, значит, подарок вам вручим с большим удовольствием. Только, пожалуйста, не исчезайте никуда, если вдруг выиграете. А то у нас в последнее время почему-то... Наши слушатели часто. Кладут просто вот телефон.
1: Трубку и потом тяжело вас найти. Поехали. Песни слушаем.

0: Знаешь, какая мысль мне пришла? Если бы фильм «Белые росы» снимали в наше время и была финальная сцена свадьбы, вот возможно, такая, эту песню в таком виде могли бы туда
1: А я что-то сдулась. Я подумала, что искусственный интеллект сегодня не в настроении, не в балансе, вообще какую-то ерунду
0: не в ресурсе, как многие сейчас говорят.
1: Виктор, ну а вы-то узнали за этим многообразием?
2: Я-то подумал, что интеллект подумал, что скоро лето, и мы все его ждем, и поставил мне песню «Девочка лето» Михайлова.
1: Ну какой молодец.
0: Вопросов к вам нет.
1: Но есть пожелание, Виктор, приходите к нам почаще. А вы вообще, Виктор, везучий человек по жизни?
2: Наверное, нет. Все приходилось и приходит со своим трудом только.
1: Слушайте, ну а зато у вас это никто не может отобрать. Потому что если где-то взял или тиснул, или стырил, как мы любим говорить,
0: так и уйдет.
1: То знаете ли, как пришло, говорят, да, так и уйдет.
0: Ну, а с другой стороны,
1: еще кто-то и прийти может. И
0: с другой стороны, может быть, вот это ваша победа, серия очередных побед и будущих побед.
1: А
0: белая полоса.
1: Мы всегда на это надеемся. Вот давайте сегодня пускай будет отправная точка, что вам что-то в жизни просто пришло. Пришло с легкостью, а главное, с удовольствием.
0: Все, Виктор, ждем вас в Ламборджини, в новом коттедже. Ну, пригласите нас на
1: шашлыки. Буквально на следующей неделе, ну, давайте где-то в 11.05 в среду.
0: Да, потому что во вторник у нас не получается.
1: А ты тут ни при чем, я еду.
0: Ах, вот уже как! Друзья познаются в богатстве.
1: Виктор, оставайтесь на линии, расскажем, где и когда вы сможете забрать свой подарок.
3: На подъеме. Рокс.

0: Середина часа на Радио Рокс и коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. В Национальном банке пояснили, зачем банку ваша геолокация. Все это делается для потребителя для дополнительной защиты от мошенников. Геолокацию финансовые учреждения внедряли и раньше в инициативном добровольном порядке, но с 1 июля это станет обязательным. Белорусам будет удобнее добираться до санаториев в столичной области. Автобус «Минск-Нарыч» будет подъезжать практически прямо к территориям здравниц. Кроме того, расписание составили таким образом, чтобы пассажиры успевали на заселение и могли комфортно уехать после окончания отдыха. А в Аризоне ловец покемонов ограбил магазин коллекционных карточек на 7 тысяч долларов. Чтобы вынести коробки с продукцией, неизвестному понадобилось всего несколько минут.
1: Погода.
0: Облачно с прояснениями сегодня в республике, зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. В остальных городах вещания Радио Рокс Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и ветер, порывами до 15-20 метров в секунду. В Бресте до 21 тепла, в Гродно до 19, в Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17, в Могилеве плюс 16, в Витебске сегодня до 15 тепла.

0: на подъеме.
1: Первые футбольные мячи делали из мочевых пузырей животных и кожи, набитой шерстью и перьями. Современный футбольный мяч – это сложный инженерный объект, в котором есть даже космические технологии. Сегодня интересные факты о футбольном мяче.
2: Все про все.
3: В средневековье мячи делали из надутых свиных пузырей, обтянутых кожей. Но они были неровными, не одинаковыми по размеру и быстро лопались.
1: В 1855 году Чарльз Гудьер, да-да, тот самый, чья фирма по сей день производит автомобильные шины, создал первый мяч из вулканизированной резины. Это позволило впервые сделать форму и размер мячей стандартными.
3: А у футбольных мячей есть еще стандарт веса, который установили в 1937 году. В начале матча мяч должен весить от 410 до 450 граммов. Ну а классический дизайн футбольного мяча – это 32 панели, 12 черных пятиугольников и 20 белых шестиугольников.
1: Прежде чем получить сертификат FIFA Quality Pro, мяч должен пройти тест на прочность, где специальный робот выстреливает им в стальную плиту со скоростью 50 км в час ровно 2000 раз. Вы только представьте. После этого мяч должен сохранить форму и давление.
3: Кстати, около 80% всех футбольных мячей в мире производится в одном городе – Сиалкот, что в Пакистане. Там делают более 40, вдумайтесь, миллионов мячей в год, включая мячи для чемпионатов мира также. При этом футбол в Пакистане, ну, не самый популярный вид спорта. Там больше любят крикет.
1: А вот самый старый сохранившийся мяч, который точно был футбольным, был найден за стеной в замке Стерлинг в Шотландии и датируется примерно 1540 годом. Мяч сделан из свиного пузыря, обтянутого толстой коровьей кожей и, по мнению историков, принадлежал шотландской королеве Марии Стюарт, которая была большой фанаткой футбола.
3: Ну что ж, друзья, футбол меняется, технологии улетают в космос, но страсть к игре остается прежней.
1: Гоняйте мяч, слушайте хорошую музыку и оставайтесь на волне Радио Рокс.
0: На подъеме.

Реклама. Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали. Радио «Рокс».

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды говорят, что первая половина этого дня будет благоприятна для активной и продуктивной работы. А вот взаимодействие с людьми сегодня не принесут ожидаемого удовлетворения, поэтому стоит запастись терпением.
0: Гороскоп.
1: Овны, совместная работа над задачей даст результат быстрее, чем работа в одиночку.
2: Тельцы, записывайте совет. Напряжение в рабочих отношениях лучше снимать через конкретные договоренности, а не через эмоции.
1: Ой, спасибо, что предупредил. Дорогие близнецы, а вот вы будьте готовы уделить больше внимания детям. Сегодня они особенно нуждаются в вашем понимании.
2: Раки, решение домашней ситуации потребует от вас выдержки, конкретики и спокойствия.
1: Львы, мысли сегодня приобретут глубину и точность. Это хороший момент для сложных профессиональных текстов.
2: Девы, будьте аккуратны с деньгами. Импульсивная трата обернется сожалением. Лучше придерживаться заранее намеченного бюджета.
1: Весы, сегодня важно различить свои истинные желания и то, что реально достижимо сейчас.
2: А скорпионам сегодня работа в уединении даст хороший результат, поэтому не тратьте время на лишние контакты.
1: Стрельцы, вклад в коллективное дело потребует реальных усилий, и именно это сделает его по-настоящему ценным.
2: Ну а козерогам в решении рабочих вопросов нужно учитывать не только внешнюю сторону дела, но и эмоциональную составляющую.
1: Водолей, взгляд со стороны на вашу ситуацию расширит ваш собственный горизонт.
2: И, наконец, рыбы. В этот день произойдет то, что расположит к честному осмыслению, что из текущего периода действительно работает на вас. Разберитесь.
1: Ну и пусть этот день принесет всем знакам зодиака радость и успех.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Любители легкого жанра, спешите. Уже 2 июня в Минске уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, а также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ Минск. Начало в 19.00. 16+. Организатор – государственное учреждение «Культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь». Минск. Октябрьская, 5.
0: Радио «Рокс».

0: День на подъеме. Рокс.
1: Итак, дорогие наши слушатели, сегодня творческая среда. Ну, как всегда, вышла талантливая, веселая и искрометная. Мы предлагали вам продолжить вот это чудное двустишее. Чудо чудное привез муж из-за границы.
2: И чудно продолжил его Александр Иваницкий. Чудо чудное привез муж из-за границы. Дед Мороз? Не Дед Мороз. Не дай бог приснится. Ходит по квартире он и пугает дочек. А я всего-то попросила аленький цветочек.
1: Слушай, как здорово.
2: Перевыполнен план.
1: Брависсимо. Так, смотрите, что нам написала Светлана. Чудо чудное привез муж из-за границы. То ли юбка для меня, то ли рукавица. Я на голову надеть вещь сперва решила. Напугала кота Васька, Ваську зеркало разбила. Муж кричит: это же тренд, это капюшончик. А по мне так на заварочный чайничек попончик. Натянула на бедро, треснула по шву. В общем, в этот от кутюр я гулять не поплыву. Вот такая история от Светланы.
2: Ну и Алла Яголович присоединяется к нам. Чудо чудное привез муж из-за границы. Не саженцы прекрасных роз, а волшебные. Грибницы.
1: Вау.
2: У мужа хобби непростое, грибы он изучает. В свое время отпускное за новинкой уезжает. В лес мне за грибами ходить совсем не надо. И в гости вечерами ко мне идут девчата. Маринуем, солим, варим, всем они по нраву. Приходите, вам подарим. Получаются на славу. Приглашение принимается.
1: Ну что, прекрасно. Друзья, если завтра мы будем по-особенному веселыми, значит, знаете, мы все-таки сходили отведать грибочков.
2: К Алле Яголович.
1: Да, Аллочка, на всякий случай, да, адресочек. Оставьте, откуда забирать, чтобы было понятно. Ну что, тем не менее, друзья, спасибо огромное. Как всегда, искрометно, классно и весело мы провели с вами творческую среду. Но, честно говоря, то, что наше шоу подходит к своему завершению, это не говорит о том, что творческая среда в вашей душе должна закончиться. Нет, ребят, продолжайте, творите, пишите, радуйте себя, развлекайте этим чудесным майским днем. Ну а мы, ведущие утреннего шоу «На подъеме», я, Наташа Ладыгина.
2: И я, Андрей Асимович.
1: Прощаемся с вами до завтрашнего утра. Желаем вам здоровья, счастья, веселья, ну и, конечно, оставаться
2: на подъеме.
0: На подъеме. Рокс.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 11 часов.

0: В студии Наталья Голубева. Здравствуйте. В Национальном банке пояснили, зачем банку ваша геолокация. Все это делается для потребителя, для дополнительной защиты от мошенников. Геолокацию финансовые учреждения внедряли и раньше в инициативном добровольном порядке, но с 1 июля это станет обязательным. То есть, если вы регулярно заходите в мобильное приложение банка со своего устройства из Минска, а в один момент зашли из другого города или страны, то сигнал поступит службам безопасности. Они могут позвонить и спросить, вы или не вы проводите операцию. Также в Нацбанке заверили, что утечка данных невозможна. Можно, потому что все зашифровано, и финучреждения не используют эту информацию для каких-то рекламных коммерческих целей или для отслеживания поведения клиента. Белорусам будет удобнее добираться до санаториев в столичной области. Стартовала продажа билетов на новые прямые рейсы по маршруту Минск-Нарыч. Автобусы начнут курсировать уже с 1 июня. Они будут подъезжать практически прямо к территориям здравниц. Кроме того, расписание составили таким образом, чтобы пассажиры успевали на заселение и могли комфортно уехать после окончания отдыха. Стоимость квитков от 23 рублей. Во Франции аномальная жара, которая установилась в последние дни мая, уже унесла жизни 7 человек. По данным синоптиков, температура воздуха для этого месяца побила многолетние рекорды. В некоторых районах она достигла 40 градусов и будет повышаться дальше. В 8 департаментах из-за зноя ввели предпоследний оранжевый уровень опасности, требующий от населения быть бдительными и принимать меры предосторожности. Премьер-министр Франции созвал по этому поводу экстренное заседание правительства. А в Аризоне ловец покемонов ограбил магазин коллекционных карточек на 7 тысяч долларов, чтобы вынести коробки с продукцией. Неизвестному понадобилось всего несколько минут. Мужчина разбил стекло в магазине, свалил коробки в контейнер и был таков. Подозреваемого пока не задержали. Как отмечают владельцы магазинов, подобный налет не единичный. В США растет число краж карточек покемон из-за резкого подорожания коллекционных товаров.
1: Погода.
0: Облачно с прояснениями сегодня в республике, зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и ветер порывами до 15-20 метров в секунду. В Бресте до 21 тепла, в Гродно до 19, в Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17, в Могилеве плюс 16, в Витебске сегодня до 15 тепла.

0: огонек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Всем привет, это Рокса, с вами Юлия Кадушкевич и с радостью сообщаю, что хороший денек начинается. Сегодня 27 мая, среда, серединка рабочей недели, а это значит, что мы уже немножко выдохнули после старта в понедельник. И еще достаточно бодры, чтобы красиво дойти до финиша вечера пятницы. И чтобы прийти к выходным не выжатыми, как лимон, а полными сил и ярких планов, давайте, друзья, не будем все усложнять, оденем свою самую парадную улыбку, включим хорошее настроение и позволим делам идти своим правильным ходом. Пусть эта среда будет легкой, ясной, щедрой на маленькие сюрпризы. Поехали, друзья!
1: Наши песни.

Закончены дела, вечер будний, чашка кофе, рюмка коньяку. Где же ты, любовь, ответь, мне очень трудно, без тебя я больше не могу.

0: и деньгами. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Лето в твоих руках. Велосипеды на 21 век бай от 428 рублей. Доставка по всей Беларуси и оплата частями через сервис Дольки. 21 век бай. Мы рядом. Телефон 221.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Радио «Рокс».

0: Это Рокс, хороший денек, и с вами Юлия Кадушкевич. А чем же этот день примечателен в истории?
1: Удивительная вещь. События.
0: Родились Вячеслав Шалевич в 1934 году, замечательный актер театра и кино, народный артист России. Играл в театре имени Вахтангова, снимался в фильмах «Три тополя на Плющихе» и «17 мгновений весны». Мария Шукшина, актриса и телеведущая, заслуженная артистка России, дочь Василия Шукшина и Лидии Федосеевой Шукшиной, вела программу «Жди меня». Праздники 27 мая – день неотложной медицинской помощи. Замечательный праздник, поздравляю всех причастных. День сварщика – тоже очень ценный, полезный праздник. День смелых решений, день города Санкт-Петербург, день изобретения шпрот, день библиотекаря, день защиты от солнца. А по народному календарю сегодня сидр-огуречник, сидр-бокогрей. Много пчел и шмелей, хорошему урожаю фруктов и ягод. Гроза в этот день к затяжному лету и обилию трав. Если на сидора тепло и солнечно, лето будет жарким и сухим. У нас прохладно и мокровато. Даже боюсь думать, что бы это могло значить.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270 72 00.
0: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Это Рокс, хороший денек, и с вами по-прежнему Юлия Кадушкевич. Полдень уже на пороге. Да-да, друзья, время, как всегда, решило нас не спрашивать и пролетело со скоростью легкого весеннего ветра. Пора сделать паузу, отложить срочность в сторонку, выпить кофе, съесть зефирку и с удивлением обнаружить, что жизнь оказывается действительно хороша. Ведь иногда достаточно остановиться на минуту, посмотреть в окно, увидеть, как красиво устроен мир, и понять, что счастье, оно не где-то далеко, а вот здесь. В любимой песне, в улыбке близкого человека, в деле, которым занимаешься с удовольствием. Так что делаем звук погромче, включаем внутренний режим, все будет как надо. И слушаем лучшие песни о главном. Любуемся красотой за окном и мягко, но уверенно перезагружаемся, друзья. И через пару минут начнем новый час хорошего денька с яркой энергией, а с улыбкой и верой в то, что впереди нас ждет еще очень много хорошего.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси полдень.

0: В студии Наталья Голубева. Добрый день. Рост числа детских травм при катании на велосипедах и электросамокатах фиксируется в Беларуси только за прошедшие 15 дней. В Республиканский центр неврологии и нейрохирургии обратились почти 60 детей. Ситуации абсолютно разные. От ссадин и ушибов до тяжелых реанимационных действий. Медики рекомендуют надевать защитную экипировку, соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными. Масштабный ремонт путепровода идет на пересечении Алибегова и Дзержинского в Минске. В настоящий момент специалисты приступили ко второму этапу работы 4 запланированных. Основные усилия направлены на переустройство мостового полотна, замену деформационных швов, а также на ремонт опор и подпорных стен сооружения. Строители трудятся в круглосуточном режиме без выходных. Движение транспорта на участке организовано с поочередным закрытием полос. А в столичном ГУМе сегодня пройдет традиционная ночь скидок. Акция будет действовать с 8 до 11 вечера. Покупателям обещают скидку 40% на широкий ассортимент товаров. В акцию вошли мужская и женская одежда, трикотаж, а также белье для мужчин и женщин. На остальную продукцию магазина продолжат действовать обычные акционные предложения и скидки, предусмотренные в этот день. На итальянском острове Сардиния задержали 69-летнюю туристку из Франции. Она пыталась вывезти 40 килограммов песка, гальки и ракушек. Женщина собиралась сесть на паром до Тулона, но в порту Порто-Торрес привлекла внимание таможни. Выяснилось, что песок и камни были набраны на пляже Лесалин на севере Сардинии. Такие действия запрещены региональным законом, и теперь путешественнице грозит штраф от 500 до 3000 евро. Изъятый песок планирует вернуть на пляж в ближайшие дни.
1: Погода.
0: Облачно с прояснениями сегодня в республике. Зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и ветер порывами до 15-20 метров в секунду. В Бресте до 21 тепла, в Гродно до 19. В Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17. В Могилеве плюс 16, в Витебске сегодня до 15 тепла.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
4: Добрый день! Радио «Рокс».

0: огонек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Вот и полдень, друзья. Хороший денек продолжается. С вами Юлия Кадушкевич, и мы все на Роксе. Половина дня уже позади. Это значит, что впереди еще много хорошего. Полдень всегда особенно хороший тем, что это уже не утро, но еще далеко и не вечер. А значит, у нас есть отличный шанс провести вторую часть дня легко, красиво и с правильным настроением. Как говорила Коко Шанель, все в наших руках, поэтому их нельзя опускать. И правда, зачем опускать руки, если всегда все зависит только от нас самих. Еще, кстати, очень замечательная мысль принадлежит Майе Энджелоу. Люди забудут, что вы сказали, люди забудут, что вы сделали, но люди никогда не забудут, какие эмоции вы им подарили. Вот именно поэтому Рокс и все ведущие стараются сделать каждый ваш день ярким, позитивным, добрым и, конечно, музыкальным, чтобы после нашего общения оставалось приятное послевкусие. И, как очень точно заметила Фаина Раневская, все сбудется, стоит только расхотеть. А вот сейчас вспомнила, в детстве засыпая, мечтала оказаться в апельсиновой роще, чтобы уже наесться апельсинов всласть. А теперь прохожу мимо и не покупаю, потому что расхотела.
3: 45-45, баба-ягодка опять. И только в 51 мужчина снова мандарин. Говорят, что в 40 жизнь только начинается. Как же вы прикажете?

0: Реклама.
1: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Конфеты «Золотая лилия» всего 18,99 за килограмм.
2: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: Любители легкого жанра. Уже 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, а также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск» 16+. Организатор – Государственное учреждение «Культурно-просветительный центр». Управление делами президента Республики Беларусь. Минск, Октябрьская, 5.
0: Радио «Рокс».

0: девушкам улыбки, цветы и, конечно, любовь.
1: Хороший денек продолжается, с вами Юлия Кадушкевич, и сейчас приготовьтесь удивляться, друзья. А вы знали, что бананы, продающиеся в магазинах, не совсем настоящие?
2: Удивительная вещь. Всякая всячина.
1: Бананы, которые выращивают для продажи, не имеют семян, другими словами, это практически искусственные мутанты, созданные для потребления в пищу. Если хотите увидеть настоящий банан, его придется вырастить из семян, и он будет выглядеть совсем не таким, как мы привыкли его видеть. Вот такой интересный факт нашла, собираюсь проверить его, друзья. А высокие каблуки изначально создали для мужчин. Тра-та-та! В X веке каблуки впервые в истории надели персидские наездники. Когда наездники приподнимались на стременах седла, каблук помогал им сохранять баланс во время стрельбы из лука. И еще в мире существует вид рыб, который живет на суше. Это древняя группа рыб, двоякодышащие, которая может жить вне воды в течение почти неограниченного периода. Сложный дыхательный механизм из двух пузырей, открывающихся на брюшной стороне пищевода, позволяет этим рыбам выживать в обедненных кислородом водоемах и даже в самое засушливое время года.
2: Хороший денек на Радио Рокс.

0: С вами Юлия Кадушкевич, и хороший денек продолжается. Друзья, буду вас удивлять дальше. Вы знали, что слоны умеют плавать на огромные расстояния?
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: Слоны могут плавать до 6 часов и проплыть до 50 километров. Они настолько хорошие пловцы, что умеют и отдыхать на воде, и нырять, используя свой хобот как трубку. Как же здорово, правда? А современные ученые на раскопках Иудейской пустыни обнаружили семена вымершего финикового дерева, которым более 2000 лет. Семена оказались жизнеспособными и проросли, дав мужское и женское дерево. Гепарды не умеют рычать, но умеют мяукать, как домашние кошки. Еще, оказывается, Наполеон вовсе не был низкого роста, как все привыкли думать. На самом деле он был 1,70 м, что считалось средним ростом для того времени. А мировой рекорд по количеству детей, рожденных от одной матери, принадлежит Валентине Васильевой, жене крестьянина Федора Васильева, которая к 40 годам родила 69 детей. Представляете? 69. А у самого Федора было 87 детей, как написано, от разных жен. Они проживали в городе Шуя в России в 1750-х годах.
1: Хороший денек на Радио Рокс. Наши песни.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Сети магазинов «Мясная лавка» в мае каждый четверг выгодный. Грудинка для мочанки фирменная охлажденная – 10,99 за килограмм. Колбаски из мяса свинины и птицы нежные для барбекю – 11,99 за килограмм. Шашлык из филе птицы для пикника – 11,99 за килограмм. Открывайте гриль-сезон вместе с нами. «Мясная лавка». С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8-0-212-64-77-82.
8: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
9: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Prior Банка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Банком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
2: Скид до 40% на садовую технику на 21 век бай до 7 июня. Бензиновая газонокосилка «Гарвил» всего за 679 рублей. Доставка по всей Беларуси и оплата частями через сервис «Дольки». 21 век бай. Мы рядом. Телефон 221.
3: Рай для фрилансеров – Бали. А для садоводов и огородников – Насенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в Насенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
0: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Очередной музыкальный час заканчивается, и наступает тот самый момент, которого многие ждут с особым настроением и нетерпением. Вот-вот в наш эфир буквально ворвется народно-поздравительная программа «Был бы повод», и студия наполнится вашими самыми теплыми словами, искренними пожеланиями и добрыми эмоциями. Не теряйте время, поздравляйте родных, друзей, близких с днем рождения, свадьбой, юбилеем или любыми другими прекрасными поводами, которые делают жизнь ярче и радостнее. Напомню, наш вайбер, код 33-699-102-1. А только, пожалуйста, перед отправкой перечитайте тексты и в сложных фамилиях поставьте ударение, выделите нужную букву заглавной. А так мы точно прочитаем все красиво и правильно, ведь праздник любит уважение к деталям.
0: Наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси час дня.

0: В студии Наталья Голубева. Добрый день. Сколько будет стоить путевка в детский лагерь этим летом, рассказали в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, передает Белта. Так, отдых в популярных загородных учреждениях с круглосуточным пребыванием обойдется почти в 760 рублей. Государство компенсирует 40% этой суммы. Для дневных лагерей на 15 дней цена путевки около 175 рублей, при этом государство компенсирует 73% стоимости. К тому же профсоюзы и наниматели предусматривают доплату для сотрудников на определенную категорию детей, в отдельных случаях она может покрывать полную стоимость соответствующих услуг или расходов. В Минске приступил к работе новый тоннелепроходческий комплекс «Мария». Он прибыл из Китая и будет помогать уже существующей «Олесе». Задача новой установки – пройти 3,5 километра. Будущий участок третьей ветки столичной подземки включит три станции – Переспу, Комаровскую и Парк Дружбы Народов. Последняя, расположенная в районе площади Бангалор, станет пересадочной на четвертую кольцевую линию метро. Информация для владельцев электромобилей. Маланка предупреждает о проведении плановых технических работ на сервере. Ориентировочно они продлятся с 11 вечера до часу ночи. В этот период запуск новых зарядных сессий может быть затруднен, а доступ к сервисам будет поэтапно восстанавливаться по мере завершения работ. Греческий остров Макри выставили на аукцион за 247 тысяч евро. В 2022 году его уже пытались продать. Первоначальная цена составила 8 миллионов евро. Но выяснилось, что Макри ошибочно классифицировали как частный лес. Кроме того, остров располагается в пределах особой охранной зоны. Это означает, что застроить территорию окажется не так просто. Для создания любой инфраструктуры потребуется разрешение президента. Ко всему прочему, будущий владелец столкнется с налоговыми претензиями и долгами. Речь идет о сумме не менее чем в 20 миллионов евро. Иными словами, Макри можно без проблем использовать только для сельского хозяйства. Для этого потребуется проложить электросети, водопровод, создать систему утилизации отходов. Для жизни и туризма остров подходит не очень.
1: Погода.
0: Облачно с прояснениями сегодня в республике. Зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и ветер порывами до 15-20 метров в секунду. В Бресте до 21 тепла, в Гродно до 19. В Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17. В Могилеве плюс 16, в Витебске сегодня до 15 тепла.
1: Добрый день! Радио «Рокс».

0: программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
2: Юлия Кадушкевич.
3: Дорогие друзья, всем огромный весенний привет. Да, дуванчики, очень красивые цветы. Наслаждайтесь их красотой, друзья, потому что скоро они совсем-совсем скоро разлетятся, так скажем, по всему миру. И весна – это время легкости, о желании говорить о чувствах – идеальный повод для того, чтобы сказать те самые главные слова тем, кого любите. А я, Юлия Кадушкевич, зачитаю их в прямом эфире, чтобы ваш дорогой человек сегодня стал еще счастливее. Ну, конечно, музыкальный подарок не забудем вручить. Напомню, наш вайбер, код 33-699-102-1 и народно-поздравительная программа «Был бы повод» открывает свой праздничный марафон. А первая поздравительная страничка. Пишет нам Кристина. Сегодня, 27 мая, празднует свой день рождения наша любимая мамочка, бабушка, жена и просто прекрасная женщина. Мы желаем тебе, дорогая, крепкого здоровья, долголетия, любви, сил и энергии, так как ты очень любишь заниматься домашним хозяйством и огородами. И, конечно же, оставайся всегда такой веселой и шедевриальной женщиной с любовью и трепетом от твоих любимых. И от Радио Рокса примите, пожалуйста, искренние пожелания счастья.

0: был бы повод.
1: Дорогие друзья, вы на Рокси. Это для тех, кто только к нам присоединился. И народно-поздравительная программа «Был бы повод» продолжается, пишет нам Светлана Соловьева. С днем рождения поздравляю Ирину Минкевич и терапевта общей практики 18-й поликлиники города Минска Хамицевич Марию Владимировну. Оптимизма, радости, успехов на жизненном пути, крепкого сибирского здоровья, женского счастья и доброты. Ну и, конечно, быть всегда счастливыми и любимыми женщинами. С уважением, Светлана Соловьева. А пишет нам Зинаида. Добрый день, любимая Радио Рокс. Добрый день, Зинаида. А сегодня с вашей помощью хочу поздравить с золотым юбилеем, с 50-летием прекрасную женщину, моего брата Татьяну Борзовец из города Бреста. Танечка, дорогая, от всей души поздравляю тебя с этой красивой датой, золотым юбилеем. Спасибо тебе за твою теплоту, заботу, уют, который ты создаешь. За твою жизнерадостность и оптимизм. Желаю тебе счастья, здоровья, любви, удачи. Пусть каждый твой день начинается с улыбки. Пусть рядом с тобой всегда будут любящие люди. А в жизни будет много поводов для радости. Оставайся всегда такой же веселый, обаятельный и цветущий. Пусть твой дом будет полный чашей, а в семье всегда царит мир и любовь. Пусть ангел-хранитель оберегает тебя всегда с уважением и любовью. Золовка, Зинаида и вся ее семья. А дорогие именинницы от Радио Рокс, примите искренние пожелания счастья и добра в каждом дне.

Дорогие друзья, мы продолжаем. Следующая поздравительная открытка для Сергея Пучко. Поздравляю Сергея Пучко с юбилеем. А сегодня красивая круглая дата, возраст, когда человек находится в самом расцвете своих возможностей. Желаем крепкого здоровья, огромного запаса сил и неугасаемого интереса к жизни. Пусть каждый день приносит что-то хорошее. Мечты становятся реальностью, а рядом будут любящие родные люди. Будь счастлив и не переставай двигаться вперед. С уважением, соседи по даче, семьи. Я. А Мисель или Мисель? А следующее поздравление Гасанова Фархада. Поздравляем с юбилеем, с круглой датой. Жена Жанна, сын Азер, дочь Эльнура, внуки Марат и Адам. Желаем быть счастливым, здоровым и ловить радостные моменты в каждом дне. Дорогие именинники, будьте счастливы!

0: Реклама. Любители легкого жанра, спешите. Уже 2 июня в Минске уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, а также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ Минск. Начало в 19:00. 16+. Организатор – государственное учреждение «Культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь». Минск. Октябрьская, 5.
1: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Юля Кадушкевич.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем «Ловите весенний приветик». Пишет нам Наталья. Доброго вам дня. С вашей помощью хочу сказать слова благодарности моему любимому человеку, а это Михаил Вашкевич. Сегодня мы работаем на даче, и я очень благодарна ему за все, за то, что ты рядом, за поддержку, за любовь. Хороший мой, ты для меня все. Я за тебя горой. Что бы ни случилось, знай, я всегда рядом. Люблю тебя, ценю и уважаю. Спасибо, что ты есть. Соседу Сашке привет. А дальше пишет нам Ирина. Весь трудовой коллектив города Круглая поздравляет Людмилу Адамову Кухлевскую с юбилеем. Желаем отличного настроения, крепкого здоровья, достатка, счастья, долгих лет жизни. Пусть царят добро, тепло и уют в вашем доме. Пусть радость и любовь согревают душу. А рядом будут только верные, надежные, близкие друзья. Благополучия, незабываемых впечатлений, приятных сюрпризов и ура, ура, ура. Пишет нам Алина. Дорогой любимый Рокс, поздравляю замечательную, прекрасную коллегу Валентину Нестеренко с днем рождения. Наш коллектив Гомельского завода поздравляет вас, Валентина, с днем рождения от всей души. Желаем вам, чтобы все мечты и желания исполнялись, чтобы в вашем доме царило тепло, любовь и уют. А желаем крепкого здоровья, отличного настроения и, конечно, женского счастья. С днем рождения тебя, Валентина. С днем рождения, дорогие именинники, и ловите музыкальный подарок.

0: Был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем, пишет нам Наталья. С вашей помощью спешу поздравить с днем рождения мою подружку, с которой мы дружим, наверное, с пеленок. А зовут ее Светлана Ивановна Иванова. Из города Круглая. Дорогая моя, процветание тебе во всем. Нескончаемого счастья, здоровья, ну и, конечно, хорошего урожая в этом сезоне на приусадебном участке, который ты, ох, как любишь. К моим поздравлениям присоединяется семья Деменковых, Любовь и Александр из города Горки. Светлана пишет, сегодня у моей свадьи Лукьяновой Тамары Алексеевны день рождения. Хочу поздравить и поздравляю. Желаю здоровья, удачи, хорошего настроения, быть всегда на позитиве. Живи долго и радуйся жизни. А к моим поздравлениям присоединяется муж Анатолий, сын Вадим, невестка Наталья, внучка Полина, дочь Светлана, зять Евгений, внуки Настя и Максим. А дорогие именинники, примите от Радио Рокс музыкальный подарок.

0: программе «Был бы повод».
1: Весна продолжается, эфир продолжается, и у нас снова повод для улыбки. Пишет Людмила. Добрый день, любимое радио. Спасибо, Людмила. Сегодня у нашей коллеги Надежды Николаевны Шумгиной день рождения. Работает она заведующей здравпунктов на заводе строительных конструкций. Мы, коллеги, поздравляем тебя и желаем тебе здоровья, быть всегда оптимисткой. И оставайся, конечно, всегда молодой и красивой. Пишет нам Наталья. Добрый день. Сегодня от всей души поздравляю хорошую женщину Раису Троянову с днем рождения. Познакомились мы с ней, когда приходили на лечение в Гомельской областной больнице. Оказалось, что из одного города. Душевная, приветливая, даст нужный совет, поддержит в трудную минуту. Раечка, желаю тебе крепкого здоровья, бодрости, никогда не унывать, будь счастлива. А мелкие неприятности, которые иногда случаются с нами, пусть не огорчают твое доброе сердечко. А подпись Наталья, город Жлобин. И от Радио Рокс примите, пожалуйста, искренние пожелания счастья.

0: Рокс. Песни, что душа выбирает.
1: Дорогие друзья, а у нас в эфире распустилась следующая поздравительная открытка. Пишет нам Татьяна Михневич, Алексей, Татьяна и Елизавета из Бреста. Сегодня спешат поздравить Гусаковского Александра из Бреста. А с его днем рождения. Сегодня тебе 39. Желаем тебе крепкого здоровья, удачи, любви, благополучия и семейного счастья. И, конечно, гармонии во всем. Татьяна, сегодня у нашего сына Деркач Сергея Александровича из Гомеля день рождения. Мы его родители. Поздравляем! Поздравляем тебя, сынок, с днем рождения! Желаем тебе крепкого здоровья, благополучия, удачи, любви, достатка, мирного неба над головой. И также присоединяется к поздравлениям его любимая жена Оксана, сыновья Никита и Тимофей. Пусть знает, что все его любят и ценят. А также к поздравлениям присоединяется брат Виталий и его сын Александр. В общем, от всех-всех-всех его друзей и коллег он этого заслуживает. С уважением и хорошей дружбой с ними желаем всего самого наилучшего. Лучшего. Любим тебя. И от Радио Рокс примите, пожалуйста, музыкальный подарок.

0: Реклама.
1: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова, 6, Ленина, 28 и Терешковой, 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-27-88, сайт lotos-vitebsk.by.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутикавто.бай».
3: «Бест Клиник» в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. «Бест Клиник» в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
4: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио «Рокс».

Вот уж поистине правильные слова. Если будешь улыбаться, то мечты начнут сбываться. Пишет нам Катюша. Добрый день, уважаемая радио. Очень прошу вас поздравить Новикову Татьяну. От коллеги Екатерины. Татьяне 30 лет. Татьяна 30 лет проработала на скорой помощи и спасала немало жизней. А я этому свидетель. И благодаря ей я также спасаю жизни. Татьяна работала в Гомеле, фельдшер выездной бригады. Очень благодарна, если вы увидите мое обращение. Конечно, увидели, Катюша. Искренне поздравляем Новикову Татьяну от Радио Рокс. Идем дальше. Алла пишет. Радио Рокс сегодня свой день рождения отмечает Светлана Ивановна Иванова из города Круглая. Поздравляем с этим прекрасным праздником. Желаем от всей души оставаться такой же красивой, женственной и счастливой. Пусть твои глаза всегда сияют без причины, а окружающие дарят заботу и внимание. Наслаждайся каждым прожитым мгновением. Пусть сбываются все самые сокровенные желания. Желаем крепкого здоровья, благополучия в семье, душевного спокойствия и настоящего женского счастья. С днем рождения, Алла и Елена Кубека. Светлана пишет. С вашей помощью поздравляю с днем рождения мою любимую сестренку Наталью Ивановну Анисенко. Это добрейший души человек. Замечательная, восхитительная, неповторимая, прекрасная, милая моя Наташенька. Хочу пожелать тебе в этот прекрасный праздник крепкого здоровья, благополучия, удачи, исполнения желаний, процветания, любви, женского счастья и всего самого наилучшего тебе. Пусть на твоем пути будут только светлые полосы, верные друзья, и пусть ангелы хранят тебя везде и всюду. Люблю тебя, моя любимая девочка. От всей души поздравляют сестра Светлана, тетя Мария, дядя Антон, мама Зинаида и брат Виктор. И от Радио Рокс ловите музыкальный подарок.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.BY. Агрофильтр – сила в каждой детали.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Рокс.
5: Был бы повод. Программа для ваших праздников.
6: А, дорогие друзья, медицинский центр поздравляет с днем рождения. А Светлану Семченкову, медицинскую сестру, пусть и здоровье будет крепким, пусть исполняются все желания и мечты. Удача и успех идут с вами рука об руку, а счастье и любовь наполняет жизнь всеми красками бытия. А следующее поздравление. Сегодня мой единственный неповторимый дядя Иван Викторович Нестеров празднует свой очередной день рождения, так сказать, 18+. Дядя Ваня, я тебе желаю оставаться таким же позитивным, неугомонным живчиком. Будь всегда в отличном настроении, бодрости духа, крепкого, прикрепкого здоровья тебе, денег наличных и безналичных. Пусть твоя женушка Светлана Степановна окружает тебя заботой и вниманием, а дети и внуки дарят радость и счастье. Будь храним Богом, и пусть ангелы тебя берегут. Люблю и обнимаю. К моим поздравлениям присоединяются Виктор Степанович и Галина Петровна Бородач. Спасибо. Маргарита пишет. Дорогие ведущие, самого любимого радио. Спасибо, Маргарита. Пожалуйста, поздравьте моего любимого человека Евгения Кравченко с днем рождения, его родного города Санкт-Петербурга и, конечно, всех, кто там хоть раз побывал. Дорогой, пусть этот праздник подарит тебе новые силы, исполняются все твои мечты. А все, кто там побывал, желаю еще раз посетить город и посетить все, что не успели в прошлый раз. Ну что же, принимайте музыкальный подарок.

0: Юля Кадушкевич.
1: Итак, дорогие друзья, завершающая поздравительная страничка в нашей программе пишет нам Людмила. С вашей помощью хотим поздравить с юбилеем наших сыновей Чернышей Артема Дмитрича и Кирилла Дмитрича. В этот юбилейный день рождения мы хотим вам пожелать блестящих успехов во всех ваших делах, крепкого здоровья, благополучия, исполнения всех желаний, только преданных друзей, множество радостных моментов. Пусть как можно будет больше хороших событий в вашей жизни, пусть удачи и везение будет всегда с вами, чтобы вы всегда добивались успеха и побед. И помните, что мы всегда рядом и очень вас любим. С днем рождения, наши любимые! Поздравляют вас родители Дмитрий Арнольдович и Людмила Степановна. А далее пишет Егор. Передаю огромный привет всем слушателям и ведущим Радио Рокс. Огромное спасибо, Егор. А следующая открытка от Людмилы. Добрый день, Юлечка. Добрый день, Людмила. С вашей помощью хочу передать привет и сказать слова благодарности своей маме Нине Григорьевне Силиной. Ведь только мамы любят нас больше всего. Дорогая мамочка, здоровья тебе, долгих лет жизни и душевного спокойствия. Твои дочери Людмила и Мария. Елена, поздравляю с днем рождения любимого мужа. Юденок Дмитрия из деревни Жмуровка. Желаю здоровья, счастья и благополучия, хорошего настроения и удачи. Пусть все желания исполняются и на все хватает сил. А к поздравлениям присоединяются дети и теща с тестем. Пишет Светлана. А дорогие ведущие, поздравьте, пожалуйста, с юбилеем мою подругу детства, одноклассницу, с которой сидели 10 лет за одной партой все школьные годы. Это Галина Яковлевна Гурьянова из города Горки. Галина, желаю тебе всех благ, здоровья, крепкого счастья, любви и, конечно, удачи. А поздравления от Валентины Силиберовой. А, ну что ж, дорогие друзья, на этом наша поздравительная программа заканчивается. Все, кто не успел услышать свои поздравления, пожалуйста, пишите «Вечерний повод». С 7 до 8 мы обязательно озвучим вашу просьбу. А все те, в адрес кого озвучали сегодня главные слова, будьте счастливы, любите друг друга. И пусть весна в ваших сердцах никогда не заканчивается. И, конечно, как можно больше поводов для улыбок в каждом дне.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 2 часа дня.

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. На летние месяцы в здравницах Беларуси забронировано более 90% мест. Об этом рассказал замдиректора Центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цаи. В республике более 2850 санаторно-курортных учреждений и здравниц. В них ежегодно проходит лечение и оздоровление более 1,5 миллиона человек. Если бронировать оставшиеся места сейчас, выбор уже не так велик, но путевки еще можно приобрести. В Беларуси курение среди мужчин снизилось почти на 20% за последние 25 лет. Наибольшую уже обеспокоенность и в мире, и у нас вызывает эпидемия использования детьми и подростками электронных систем доставки никотина. По данным исследования Всемирной организации здравоохранения, среди детей 13-15 лет 14% мальчиков и 15% девочек употребляли продукты вейпов. К слову, 31 мая отмечается Всемирный день без табака. Увеличивается число детских травм при катании на велосипедах и электросамокатах. Только за 15 дней в РНПЦ неврологии и нейрохирургии обратились почти 60 детей. Ситуации разные, от ушибов до тяжелых реанимационных действий. Медики при катании на велосипедах и самокатах рекомендуют соблюдать правила, надевать защитную экипировку и быть предельно внимательными. Так, сегодня утром в Минске несовершеннолетний велосипедист попал под колеса легковушки при пересечении. В течение дороги он не спешился. Мальчик доставлен в больницу для обследования. Белорусская железная дорога временно изменит график движения поездов на участке Минск-Орша, сообщает Белта. Связано это с проведением ремонтных работ на этом участке с 1 по 4 июня и с 8 по 11. Отдельные поезда будут следовать измененным расписаниям и маршрутам, некоторые будут отменены. Белорусская железная дорога приносит извинения за временные неудобства.
1: Погода.
0: Сегодня по республике ветер порывами до 15-20 метров в секунду и до 16-21 тепла. Без осадков только в Бресте и Гродно. Завтра также будет ветрено. Ночью Белгидромет обещает от 6 до 9 тепла днем, от 12 до 18.
1: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
2: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375-44-588-9000.
3: Доброго дня! Радио «Рокс».

Подарите мне гитару, пацаны. Подоберу за жизнь на трех аккордах.

0: денек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: В Минске начало третьего, хороший денек продолжается. И в этом часе я, Юлия Кадушкевич, буду рассказывать вам интересные истории, поднимать настроение, возможно, в какой-то вы узнаете себя. Ведь все мы с вами такие разные, но такие похожие. Еще впереди много вашей любимой музыки. Включайте звук погромче и ловите волну хорошего настроения. Для вас нашла интересный факт, друзья. Оказывается, в общем-то, совсем недавно олимпийские медали вручали художникам и творцам. Да-да, вы не ослышались? С 1912 по 1948 год в рамках Олимпийских игр проводились еще и конкурсы искусств, где вручали медали в живописи, скульптуре, архитектуре, литературе и музыке. Представляете, олимпийский чемпион 1912 года Пабло Пикассо. А мне даже стало интересно, кто из известных людей стал таки победителем в этот период. Обязательно нужно будет поискать информацию. Ну а мы двигаемся дальше.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
0: Радио «Рокс».

0: Это Рокс, хороший денек, и с вами Юлия Кадушкевич. История не про отпуск, а про человека, которому давно пора в отпуск.
1: Удивительная вещь. История.
0: Я трудоголик, пишет Наталья. И признаю это, и не страдаю от этого. Просто я очень люблю свою работу и люблю, чтобы все у меня было на отлично. И в срок. Каждый день задерживаюсь допоздна. Никогда не опаздываю. Жертвую обеденным временем и даже, бывает, приезжаю в выходной, чтобы закончить работу и чтобы руководитель меня похвалил. Конечно, сильно устаю. Но думаю, я молодая, сильная, пока нет мужа и детей, совсем справлюсь. И вот как-то сижу, впахиваю. И вдруг краем глаза замечаю какое-то движение. Робкий шепот. Смотрю, все сотрудники в праздничных колпаках. Шарики надуты, принесли, стоят и смотрят на меня. Глаза у них добрые. Но я испугалась, что забыла про какое-то важное мероприятие. Проверяю календарь. 15 мая. Ничем не отмечено. Но дата что-то напоминает. Знакомая какая-то. Но не могу вспомнить, что. И в этот момент ко мне подлетают коллеги и начинают петь «С днем рождения тебя». И наш главный бухгалтер несет торт со свечками. И тут я вспоминаю. 15 мая – это мой день рождения. Что ни говорите, а люди не железные. Да, мне точно пора в отпуск.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Хороший денек продолжается. С вами Юлия Кадушкевич с удивительной историей, по которой можно фильм снимать.
1: Удивительная вещь. История.
0: Когда мне было лет 10, поехали мы всей семьей далеко-далеко в леса на какое-то озеро отдохнуть. А сидеть и загорать каждый день было скучно, и поэтому мы втроем, я, папа и наш любимый пес Бимка отправились погулять по окрестным лесам. А собирали ягоды, грибы, нашли все это и думаем, ох, как здорово, супчик сварим. Вдруг лес расступается, и у заросшего высоким камышом берега нам открывается интересная картина. Широкий и неглубокий ручеек. В этом ручье стоит, расставив лапки, енот. Представляете? Настоящий, толстенький такой и жутко смешной. На старичка похож. У ручья стоят еще пара его друзей, енотов. А стоят и с напряжением всматриваются в воду, ждут чего-то. Тот, что в ручье, вдруг резко заныривает и тут же выпрямляется в лапках живая рыба. Он аккуратно отдает ждущему еноту, тот убегает с уловом в камыши, а мы с папой замерли от такого чуда. Стоим и дышать боимся. Подходит очередь второго енота. Он тоже получает рыбу и убегает. Вдруг видим, что в очередь к енотам пристроился наш Бимка. Мы стоим и от смеха лопаемся. Стоит себе спокойно, уши торчком, смотрит то на воду, то на рыбака. И тоже терпеливо ждет. Дошла очередь и до него. Енот поймал рыбу побольше и протянул его Биму. Тот взял ее зубами и к нам. Довольный, хвостом виляет, а папа и говорит: «Нет, грибной суп уже не хочу, уху хочу». И как стали смеяться. А потом, когда всю эту историю маме рассказывали, она не поверила. Придумали, говорит, не бывает такого. А мы точно это видели, и уха получилась отменная.
1: Хороший денек на Радио Рокс.
2: Ты мне была дождем, ливнем спасительным. Ты мне была огнем, ночью мучительной. Под кожей заныло иглой твое молчание. Запрос

0: Реклама. Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Батуты на 21 век бай от 259 рублей. Доставка по всей Беларуси и оплата частями через сервис Дольки. 21 век бай. Мы рядом. Телефон 221.
0: Радио Рокс.

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Друзья, вы на Роксе, с вами Юлия Кадушкевич. И пока мы с вами думали о том, как искусство и спорт когда-то шли рука об руку, время снова пролетело незаметно. Вот так, за хорошей песней, за интересными фактами, веселыми историями. А нас с вами еще один час нашего хорошего денька завершается. И я буду на сегодня прощаться с вами, чтобы завтра снова сказать добрый день, мои самые любимые слушатели Радио Рокс. Ну а эфир продолжается. Далее для вас выпуск новостей, хорошая музыка и шоу «Легкие будни» с Валентиной Лосовской и Антоном Шелестом. Пока-пока, друзья, до скорой встречи!

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 3 часа дня.

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. В июне во всех вузах Беларуси в рамках инициативы «Учись и работай» состоятся ярмарки вакансий для студентов старших курсов. Как сообщили в Министерстве труда и соцзащиты, сейчас около 39 тысяч молодых специалистов находятся в поиске работы, в то время как общее количество вакансий – порядка 138 тысяч. На первом этапе программа «Учись и работай» охватит более 140 должностей в различных сферах. Новый тоннелепроходческий комплекс «Мария» начал работу. Он будет прокладывать тоннель на участке Зеленолужской линии метро. В июне планируют пройти 100 метров, далее щит разгонит до 250 метров в месяц. В ближайшее время комплексы «Олеся» и «Мария» будут работать от станции «Парк Дружбы Народов» до станции «Юбилейная площадь». Под Витебском проходит испытание на право ношения нагрудного знака «Доблесть и мастерство». Состязание – одно из самых сложных в вооруженных силах. К нему приступили более 70 военнослужащих. После первых этапов осталось 28. Испытуемые выполнили нормативы по воздушно-десантной физической подготовке. Сегодня совершают 30-километровый марш. В Минске по улице Кирова завтра и послезавтра ограничат движение из-за массового мероприятия. Как сообщили в ГАИ, будет временно ограничено движение всех видов транспорта на участке от Ленина до Свердлова 28 мая с 19 до 23.00 и 29 мая с 10 утра до 7 вечера. Большой летний бал «Наследие веков», посвященный 20-летию нового здания Национальной библиотеки, пройдет на площади перед библиотекой 13 июня. Участниками праздника станут профессиональные и любительские танцевальные коллективы, ансамбли. Присоединиться к действу смогут все желающие.
1: Новости компаний.
0: С 29 по 31 мая у велоцентрах «Твой велик» акция «Подяка за отзнаку». Годовая отзнака в учне по белорусской мове – это ваша знижка на велосипед. Приносите денник. Подробязности на «Твой велик» кропка «Бай» и по телефоне 780-31-31.
1: Погода.
0: Сегодня по республике ветер порывами до 15-20 метров в секунду и до 16-21 тепла. Без осадков только в Бресте и Гродно. Завтра также будет ветрено. Ночью Белгидромет обещает от 6 до 9 тепла днем, от 12 до 18.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Здравствуй, дорогой.
2: Здравствуй, дорогая. Здравствуйте, наши дорогие и любимые слушатели.
1: Всем привет. Начинаются легкие будни. И знаете, какой сегодня день, дорогие друзья?
2: 27 мая, среда. 2026 года.
1: Совершенно верно. Но сегодня, знаете, что изобрели?
2: Что?
1: Предположите. Ну ладно, не буду мучить.
2: Все что угодно могли сегодня в этот день.
1: У нас сегодня изобрести. Будет вкусный, интересный эфир, потому что сегодня день изобретения шпрот.
2: Да
1: мы сегодня будем говорить все о шпротах и рыбных консервах. Истории, как вы забавно открывали баночку консервов и не могли ее открыть, и разные приспособления использовали. Может быть, вы вспоминаете моменты и сейчас даже вспоминаете вкус вот этих шпротов, когда делали бутербродики, или наоборот, предпочитаете шпроты без бутербродиков. Может быть... У вас был момент, период такой, когда вы делали сами шпроты из кильки и чайной заварки, потому что, я знаю, было такое. Ну, в советское время все было. Изобретали, что-то сочиняли, и пятое, и десятое.
2: Это потому, что ничего не было.
1: Да, потому что ничего не было, поэтому все было. Вот сегодня все о шпротах. Вот, может быть, какие-то рецепты со шпротами интересные вы знаете. Ну, традиционно, по-моему, это когда поджариваешь вот так вот ломтик белого хлеба, он чуть-чуть корочкой берется такой, потом чесночком ты это все натираешь, шпротинку кладешь. Там да. Чего там, огуречек.
2: Ну, это классика. Это то, что, да, и очень аппетитно, и то, что очень
1: самые крутые, я скажу, опять же, даже советское время, да, но крутыми всегда были шпроты те, у кого уже был такой ключик, баночка. Это вот в основном Прибалтика, потому что все-таки море есть. И всегда вот меня научили всегда там, где есть море, покупать вот эту вот консервы, рыбную продукцию, именно там, где ловят и производят. И вот этим ключиком ты поворачиваешь, и оно в трубочку сворачивается, вот эта верхняя крышечка. Господи, ну это просто
2: пилотаж, ты знаешь, какой-то. Я не знаю, как оно скручивается, но есть же такое колечко, которое ты тянешь.
1: Нет, это потом понимаю. Появилось
2: но
1: колечко.
2: Ты знаешь, я о другом хочу сказать, что как только появились эти колечки, я не знаю, откуда у меня вот эта фобия появилась, что оно все время оторвется, не открыв банки. Потом что делать? Потому что когда обычная банка, ну ты открывашка это чих-чих-чих, взял и пошел.
1: Раньше вообще ножом открывали, никто не парился. Но вот эта вот овальная баночка, люди, кто помнит, была баночка, она закрыта, и ключик такой вот специфичный. И на ключик ты накручиваешь, оно наматывается. Это такая красота.
2: Да.
1: Это, и там рыбка к рыбке. Вот это все прелесть прелестная. Я все уже говорила.
2: Итак, друзья, ваши шпротные истории ждем в Viber 33-699-102-1.
1: И, конечно, пишите, оставляйте комментарии и присылайте фотографии на нашу страницу ВКонтакте. Радио Рокс М.
0: Легкие будни. Наши песни.

0: Именной портрет.
1: Итак, друзья, будем рисовать портрет замечательного человека. Послушайте нас, пожалуйста, внимательно и попытайтесь догадаться, о ком идет речь. Даже не знаю, с чего начать, потому что что
2: да,
1: не скажешь.
2: Я тоже хотела сказать, что действительно, ну, вы знаете, что не скажи, это будет ярчайшая подсказка.
1: Ну, да. Давайте со сплетни начнем. Давайте?
2: Давайте.
1: Ага, поговаривают, что наш герой незаконорожденный. Его мама, мол, изменяла своему мужу Алексею Михайловичу. Иначе как объяснить тот факт, что все дети, которые появились у Алексея Михайловича, отличались хрупким здоровьем, а наш герой был, так сказать, крепким орешком?
2: Ну, так сказать, дети, как дети, а ты...
1: Да, ну. Но, опять-таки, идеально здоровых не бывает. Вот и наш герой все же страдал частыми припадками эпилепсии и всегда носил с собой травяные сборы с лекарствами, которые делали ему придворные медики.
2: Ну, это уже даже такая яркая подсказка. Даже момент здоровья, если уж коснуться, да, то немножечко даже удивлял его рост и размер ноги. Некое несоответствие даже было у нашего героя.
1: Ой, конечно, потому что его рост достигал отметки 2 метров, что было большой редкостью в те времена.
2: Да.
1: И это при 38-м размере обуви. Представляете?
2: Вот представьте, да.
1: Да?
2: Человек на ногах, наверное,
1: у него вроде как был 48-й размер одежды, узкие плечи, маленькая голова и даже широкополые шляпы европейского образца, которые он так любил. Вот им было сложно хоть как-то скорректировать пропорции. Но, тем не менее.
2: Но! Рос любознательным человеком. Воспитывали нашего героя придворные няньки. И такого, как в плане европейского образования, вот как мы понимаем, в европейском духе, он не получил. Но впоследствии вот этот недостаток базового образования он восполнил неуемной тягой к новым знаниям и умениям.
1: Именно он, кстати, внедрил в России коньки с лезвиями, намертво прикрепленными к подошве. До этого их просто крепили ремнями или веревками. Впрочем, он не сам изобрел это новшество. Идею почерпнул во время пребывания в Голландии. А еще он обучал солдат отличать левую сторону от правой, привязывая к одной их ноге сено, а к другой солому. Это сейчас подобная хитрость звучит, возможно, смешно, а вот тогда, в эпоху тотальной неграмотности простолюдинов, это было неплохим достижением. Еще одним из его увлечений...
2: И тогда вот диктовали тоже сено, солома, левой и правой. Мы сейчас воспринимаем, что сено, солома не то, не сё.
1: Оказывается, это все было серьезно и помогало, самое главное. Одним из его увлечений была стоматология. Ему нравилось самолично вырывать своим пациентам больные зубы. Под раздачу обычно попадались бояре из его ближайшего окружения.
2: Это теперь, конечно, вот на сегодня, как с развитием стоматологии, ну, сложно представить. Но вот эта история для развлечения. Человек вот дергал зубы. И попробуй не согласись.
1: Да. К своим знаменитым реформам он приступил после возвращения из длительного путешествия по Европе. Вооружившись там массой новых идей, всего он отсутствовал на родине около 2 лет. И именно наш герой впервые завез в Россию тюльпаны и рис. А еще он учредил медаль за пьянство, который на неделю награждал, в кавычках, естественно, увлеченных в этом пороке бояр. Весила она более 7 килограммов. Вешали ее на шею в полицейском участке, запирая цепь на замок, и снять ее самостоятельно было нереально.
2: Как интересно, тот же факт из биографии нашего героя. Он был в Преображенском и оказался на то время, вот будучи подростком, предоставленным самому себе. И вот как Антон говорил, любил дергать зубы, да? А вот в то время, когда он был в Преображенском, фактически в ссылке такой, значит, какое достойное занятие он себе нашел. Из товарищей по подростковым военным играм он создал потешные полки Преображенский и Семеновский, и потешную флотилию, из которых впоследствии вырастут регулярные армии и флот Российской империи.
1: Ну, еще один из его указов. Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
2: Ну, а в современном мире это звучит так. Легкая придурковатость делает человека практически неуязвимым.
1: Друзья, чей портрет мы рисовали? Ваши версии ждем в Viber 33-690-9-102-1.
2: И, конечно, оставляйте комментарии с ответами на нашей странице ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни. Реклама.
3: 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Порошок стиральный «Бронкс» Color Universal всего 10,99 за 5 килограммов.
4: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99.
0: Радио «Рокс».

0: Временной портрет.
1: Итак, друзья,
2: вот интересно, чей же портрет? Догадались вы, о ком мы говорили?
1: Да, чей портрет мы рисовали.
2: Но мы старались.
1: Есть две версии. Есть версия, что это Суворов.
2: Хорошая версия.
1: Есть версия, что это Петр Первый. Ну, большинство, конечно, сказали, что это Петр Первый, и это правильный ответ. Да.
2: Именно он.
1: Вот мы по поводу указов, знаешь, мы завершали нашу прошлый выход указом. И еще одним. О пришитии пуговиц к левой стороне солдатского мундира. К левой стороне. Смех смехом, но пуговицы на манжетах мундиров помогли нашему герою отучить солдат вытирать рукавом рот после еды.
2: Да-да-да. А еще интересный момент, как он боролся с пьянством, тоже отучал. Он придумал награждать пьяниц медалями весом более 7 килограммов.
1: Да, конечно. И, кстати, несмотря на высокое звание, он предпочитал простоту. Он не любил вычурность и иногда использовал потрепанную старую карету, вызывая удивление у окружающих. Его манеры шокировали и аристократию, и простых людей. И, кстати, подтверждая свою простоту, при создании новой столицы наш герой приказал построить для себя обычную бревенчатую хижину. Кстати, наверное, эту бревенчатую хижину можно пойти и посмотреть.
2: Но еще интересный факт и тоже штрих к портрету. Он в совершенстве владел 14 ремеслами, но никак не мог освоить плетение лаптей. Вот так вот.
1: Ну, бывает такое.
2: Бывает, да.
1: Как там, рожденный ползать летать не может, и наоборот, да. Рожденный летать ползать не может. Да, друзья, мы сегодня действительно рисовали портрет Петра Первого.
0: Легкие будни. Он

0: Легкие будни.
1: Итак, друзья, о шпротах мы сегодня говорим. Давайте смотреть, что вы нам.
2: Как говорится, любите ли вы шпроты, так как люблю их, а я.
1: Натося написала: шпроты — шикарная закусочка под коньячок.
2: Прекрасно. Так и да, написал Юрий, особенно на бутербродиках, на поджаренном бородинском хлебушке с майонезом, огурчиком и лимончиком. Отлично улетают и под чай, и под шампанское. Спасибо. А я вот предпочитаю на хотя бы настроение, да, можно и на черном.
1: Да. Ты знаешь, а я так иногда вот накатываю. Я же понимаю, что это не так, чтобы хорошо. Особенно вот о том бутерброде, о котором ты рассказала. Который поджаривается хлеб, потом чесночок, mm-hmm. потом еще майонезик можно.
2: Ну, то есть, нет. В моем случае нет.
1: Что майонеза. Значит нет? Именно есть. Ты кладешь противень, майонезик сверху, можно там кусочек огурчика, кто-то лимончик, не знаю уже, там уже экспериментируют.
2: Мы никогда не делали, но мы любили эти бутерброды, когда они на следующий день, когда пропитается маслом вот это вот булочка.
1: Мы любили еще позже.
2: Через неделю.
1: На Новый год как наделаешь.
2: А вот Юлия написала: я очень люблю, особенно быстрые пирожки со шпротами. Вот про пирожки со шпротами я слышу вообще первый раз.
1: А как это? Интересно.
2: Не знаю.
1: Быстрые пирожки.
2: Не знаю.
1: Просто не быстрые. Слово «быстрый» привлекло. Понимаешь, потому что...
2: Юля, мы ждем. Мы ждем от вас рецепт. Расскажите потом,
1: а
2: что
1: вот
2: такое
1: Наталья
2: быстрые пирожки.
1: Пишет о шпротах. Не понимаю эту консерву. Не люблю. Даже могу сказать. Голодная, когда... Вот тогда могу съесть.
2: Угу. Видите, как интересно?
1: Давайте. Ну вот, представляешь, настолько человек не любит шпроты, но если голоден, уже совсем край.
2: Разные истории, связанные со шпротами, с любыми рыбными консервами тоже можно. Как открывали банки, может быть, брали в походы вот эти акилечка в томате. Ребята, ну кто вот, ну, я не знаю.
1: Акилечка в томате, а чё же ты стоишь, да? Ты просто так сказала.
2: Вот здесь холодильник, вот здесь лежат там котлеты, сосиски. У меня бы не лежало.
1: Да, так не лежало.
2: Так и килечка в томате,
1: а есть же,
2: не стояла бы.
1: Вот эти салаты тоже с горбушей, например, там еще
2: мимоза,
1: с чем-то.
2: Мимоза, например.
1: И мимоза, конечно, в том числе, да, конечно. И мимоза.
2: Да может, просто консервочку.
1: Нет, я имею в виду, может быть, делитесь
2: ассордины.
1: Рецептами.
2: Ассордины, просто открываешь.
1: А что такое ассордины?
2: В смысле, сардины, консервы.
1: А-а-а.
2: Никогда не бывают сухими.
1: Конечно. Но даже если они чуть-чуть
2: ничего.
1: Подсохли, то можно и...
2: Я говорила, у нас будет вкусная тема. Но...
1: Да, но не только вкусная, но еще и творческая. Впереди у нас рубрика «Дай 5». Попытаемся, друзья, разгадать песню.
2: Но, как всегда, звоните нам в студию на городской номер 363-1013, код Минска 017.
0: Легкие будни. Наши песни.

0: Реклама.
1: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
2: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио «Рокс».

0: Дай 5.
1: Итак, дайте. Друзья, звоните. Что ты сказал?
2: И дайте нам 5. Дайте.
1: Вот, понимаете, ух уж это Валентина.
2: 363-1013, код Минска 017. Вы звоните и даете нам 5 чисел. Сегодня в промежутке от 1 до 35. Учитывайте вот эту разбежку. Эту песню вы все слышали, вы даже иногда подпеваете и подтанцовываете, я уверена. И вы легко ее угадаете. Мы взяли припев, как всегда, оцифровали. И за каждым числом может скрываться одно слово, два слова, целая фраза, какой-то речевой оборот. В зависимости от того, какие числа вы нам дадите, такие слова вам и открываются. Уже по словам вы складываете, угадываете припев, а по припеву, надеюсь, назовете песню. Вот и все.
1: Да, самое главное дозвониться. 363-1013, код Минска 017. Будем, так сказать, упражняться, будем разминаться.
2: Разминаться. И вот Юля, спасибо большое, Юля, пишет: ловите рецепт быстрых пирожков со шпротами. Покупаете слоеное бездрожжевое тесто, режете его на квадраты, на одну половину укладываете шпротину без масла, накрываете второй половиной теста, края прижимаете вилкой, сверху смазываете сырым яйцом и печете в нагретой духовке до зарумянивания. Очень вкусно. И горячие вкусно есть, и холодные. Юля, спасибо большое. По-моему, симпатично.
1: Да, и Владимир
2: тоже. Все понимают, о чем речь, кто готовил
1: написал
2: его с тестом.
1: Сейчас купить шпроты не проблема. Вот в советское время купить баночку шпрот была проблема из проблем. А сейчас на любой вкус, по разной цене, лишь бы были деньги. Но все равно, если покупаю, то стараюсь покупать шпроты, произведенные в Латвии. Все-таки латвийские и в советское время лучшие были. Бренд как-никак. Совершенно верно. И еще Владимир написал: первым в советском кино... образ Петра Первого, это потому что мы рисовали портрет Петра Первого, воплотил Николай Симонов в фильме 1938 года, который так и назывался «Петр Первый». Да. Ну и потом разные актеры, конечно, воплощали этот образ. Друзья, мы, конечно, с таким нетерпением ждем. 363-1013, код Минска 017. Давайте все-таки попытаемся разгадать песню. Я понимаю, что первому всегда непросто, потому что называешь какие-то числа,
2: волнуешься.
1: А я понимаю,
2: вы, наверное, сейчас шпроты там наяриваете. Некогда. Вытрите, пожалуйста,
1: руки. А салфетку? И возьмите телефон.
2: Да, и наберите 363-1013, код Минска 017. И дайте нам 5 чисел в промежутке от 1 до 35, не по порядку, но по возрастающей желательно. Вот с какой разбежечкой, интересно.
1: Да, у нас есть телефонный гость. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как зовут вас?
3: Татьяна.
1: Очень приятно, Татьяна. Татьяна, итак, от вас нужны 5 чисел от 1 до 35, не по порядку, но по возрастающей.
3: Давайте 1. 5.
1: Дальше.
3: 7.
1: Да, можно смелее.
3: 33, 35.
1: А еще одну.
3: Я сказала 1,
2: ну, все
3: 3,
2: правильно.
1: 5. 1, 5, 7, да.
2: Получилось вот что. Полетели сказочную на двоих с тобой навсегда.
3: На двоих с тобой навсегда.
1: Ну, практически полетели. Разгадали, даже по тем словам, которые открыли. Полетели сказочную на двоих с тобой навсегда.
3: Ой, я не знаю. Полетели...
1: Ну? Кто полетели или куда полетели?
2: Сказочную на двоих с тобой навсегда.
3: На двоих.
2: Полетели на двоих, сообразили на двоих.
3: Сообразить на двоих.

0: Ну, спасибо, Татьяна. Не дадим еще шпроты, шанс кому-нибудь. Да. Какие шпроты?
1: Татьяна говорит, лучше на двоих сообразить. Я говорю, не забудьте шпроты.
0: Закуску в смысле? Ну, понятно. Да, 363-10-13, код Минска 017. Не знаю, уж получится кому-нибудь дозвониться. Время позволяет еще.
1: Но вы можете назвать еще одно число и тем самым открыть слово или слова. И уже понять, о чем идет речь.
0: Угу.
1: Названы 157-33-35. Море разливанное еще тут чисел.
0: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
2: Ольга.
0: Ольга. Очень приятно. Ольга, будем еще одно слово открывать? Будем называть числа?
2: Да, конечно.
0: Давайте, давайте. Одно число от вас.
2: 25.
0: На двоих.
1: Итак, полетели сказочную на двоих. На двоих с тобой навсегда.
2: Ух ты.
0: Денис, ну, Наталья, видимо, и на Ольга уже разгадали по Вайберу. Ну, смотрите, полетели сказочную на двоих. То есть тут уже даже все практически сказано. На двоих с тобой навсегда.
1: Есть какие-то мысли, Ольга?
0: Могу подсказать, дуэт исполняет эту песню.
2: Дуэт.
0: Да.
2: Винтаж.
1: Чего?
2: Группа «Винтаж».
0: Не-не-не, так это мы, я бы сказал, группа исполняет. Песня, а песня. Я говорю, дуэт, два артиста просто исполняют эту песню. Он и она. Ну что, есть какие-то варианты, Ольга?
2: Руслан Олехной и...
0: Не, мы песню разгадываем.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо. Вот смотрите, Денис, Наталья и Ольга написали, что песня называется «Полетели дни», Март Бабаян и Зара исполняют эту песню. Это совершенно правильный
1: молодцы.
0: Ответ. Слушаем.
1: Молодцы.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие неподовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
2: Рай для фрилансеров – Бали, а для садоводов и огородников – на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в Насенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
3: Любители легкого жанра. Уже 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. А также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск» 16+. Организатор – государственное учреждение «Культурно-просветительный центр». Управление делами президента Республики Беларусь. Минск, Октябрьская, 5.
4: Радио «Рокс».
5: Легкие будни.
6: Итак, продолжаем говорить о шпротах и всяких рыбных консервах. Любите ли вы вот эти самые шпроты? Игорь написал, как в старом анекдоте, кушать да, а так нет.
7: Наталья пишет, с сардинами консервы очень вкусный суп получается. Тунец в консервах нравится очень. На белых хлебушек с листиком салата просто песня. Валентин написал, по способу укладки шпрот можно определить место и время производства. Серьезно?
6: Ну, почти.
7: По способу укладки шпрот?
6: Почти, да.
7: Не, ну интересно просто, как вы, Валентин, рассказали в подробностях, как это определяется. Татьяна пишет, помню, пошли в поход. Были консервы, килька в томате, нож и ключ забыли. Открыли банку острым камнем. Шпроты не люблю. Хорошего дня.
6: Спасибо большое. Вот за что любим и ценим наших слушателей. Вот прям искренне, откровенно, по делу. Ну чудесно,
7: да.
6: Просто.
7: Ирина
6: что
7: написала.
6: Нашли время нам написать.
7: Вот, Ирина, я с вами вот солидарен на все 100. Пишет, а я очень люблю рыбный Наполеон. Я обожаю рыбный Наполеон.
6: Никогда не ел.
7: У меня моя подруга, можно сказать, так близкий человек, так вкусно готовит Наполеон. Это просто невероятно. Консервы лучше брать из горбуши в собственном соку или из сайры в масле. Советует Ирина. Но я, правда, очень давно ел Наполеон.
6: Слушайте, ну поделитесь. Рыбный. Тут вот уже про пирожки с тестом нам сказали, про быстрые пирожки со шпротами. А Наполеон, я, например, вообще первый раз в жизни
7: слышу. Ну ты берешь эти даже слои, только вот эту смесь, когда из консервы там с чем-то, вместо...
6: Вместо крема?
7: Вместо крема, да.
6: А коржи такие же сладкие, получается?
7: Ну, наверное, они для, да? Наполеона, да, ты берешь.
6: Ну, хорошо, тогда
7: вкус
6: смешение
7: очень,
6: вкусов.
7: Да, таких. Да, да, очень вкусно получается.
6: То есть горбушу надо брать, не шпроты, да?
7: Ну, можешь и то, и другое попробовать.
6: Ну, это
7: найди свой вкус.
6: Надо возиться с этим.
7: Шпротный Наполеон, горбушный Наполеон и так далее.
6: Нет, шпроты хорошо, когда цельная вот эта рыбка. Аккуратненькая такая баночка.
7: Ну, баночки, положи просто которые... цельную нет, внизу
6: я
7: слои.
6: Я не могу уже разговаривать. Коржами. Давайте лучше слышишь? Проверим нашу интуицию.
7: Между коржами. Это шпроты. У тебя цельный Наполеон получится.
6: Все, проверяем интуицию, потому что я сейчас захлебнусь. Какая песня откроет час следующий? Пишите на страницу ВКонтакте, пишите Viber 33-699-102.1. И вообще, что вы думаете по этому поводу?
4: Валентина Лосовская и Антон

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 4 часа дня.

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. Около 500 жалоб о звонках телефонных мошенников поступило за сутки. Большинство преступлений предотвращено. Как сообщили в МВД, заблокирована работа 36 фишинговых интернет-ресурсов. Задержаны два курьера. У них изъято более 46 тысяч рублей. Среди преступлений лидирует вишинг – телефонное мошенничество от имени должностных лиц. При общении с потенциальными мошенниками лучше положить трубку и позвонить в милицию. Упавшее дерево заблокировало движение десятков машин на трассе Бобруйск-Могилев. Пробка стоит в направлении из Бобруйска в Кировск. Сильным ветром повалило дуб, повреждение получила иномарка. Предварительно никто не пострадал, препятствия убирают. Сегодня по стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за ветра порывами 15-20 метров в секунду. Завтра тоже будет ветрено. Опубликован список адресов, по которым в июне отключат горячую воду в Минске. Тепловые сети готовят к новому отопительному сезону. В столице два графика. Минск-Коммунтеплосеть указала дату начала отключения, а Минск-Энерго – полный период с датой начала и окончания. На первом предприятии заверили, если испытания пройдут успешно, воды не будет ни более 13 суток. Учебно-полевые сборы и медицинская практика для десятиклассников продлятся до 4 июня. Начались они накануне. Для юношей это занятия по допризывной подготовке, строевая и тактическая подготовка. Для девушек – практика на базе медицинских учреждений, подразделения МЧС и организации Красного Креста. Оценки за прохождение программы будут учитываться при переводе в 11 класс. В этом году впервые учебно-полевой сбор проводится в круглосуточном формате.
1: Погода.
0: Сегодня по республике ветер порывами до 15-20 метров в секунду и до 16-21 тепла. Без осадков только в Бресте и Гродно. Завтра также будет ветрено. Ночью Белгидромет обещает от 6 до 9 тепла, днем от 12 до 18.
1: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
2: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375-44-588-9000.
3: Добрый день! Радио

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Ну что ж, вот он и наступил новый час. Сейчас проверим нашу с вами интуицию.
2: Ну, мы только что слышали песню в исполнении Сергея Любавина «Любовь и точка».
1: Кстати, ее называли, эту песню, тоже
2: когда?
1: Неоднократно, ранее.
2: Татьяна предположила, что час откроет Стас Михайлов. Валентина предположила, что песня «Крошка» в исполнении Андрея Косинского. Ага. Оксана пишет: Валерий Курас или Григорий Лепс. Денис: Лесоповал, мужчины и женщины. Марина: Пора домой, Лобода. Да-да. И Лариса написала: Анатолий Днепров, а рыбак рыбака или акварели? Раз поймал я рыбку золотую. Угу. Едвига Ивановна написала: я не отгадаю. Я хочу сказать, как мне нравится эта песня. Просто обожаю. Ну, прекрасно.
1: Прекрасно она для вас.
2: Да. Так, ну и вроде все. Потому что тут дальше рецепты, дальше шпроты и всякое такое. От творчества переходим к быту. Да, мы сегодня говорим о шпротах, о консервах вообще в принципе.
1: Слушай, ну под хорошую песню и шпроты хорошо идут.
2: Ты знаешь, шпроты хорошо идут и под плохую песню. Хотя плохих песен не бывает. Бывает, нравится или не нравится.
1: Особенно на
2: Да. Сегодня день шпрот.
1: Да, день изобретения.
2: День изобретения. Поэтому мы о шпротах говорим, а то мало ли не успели пообедать, поэтому...
1: Ну и вообще о рыбных консервах. Какие любите, что умеете из них готовить, какие были забавные истории вот с этими самыми шпротами.
2: Наталья написала: прикольно, как Валентина любит шпроты, говорить даже не может. Ну, не только шпроты, мы же о консервах, о салатах, о блюдах всевозможных говорим.
1: Конечно, между шпротами и печенью трески, я, конечно, выберу печень трески, да. Если уже говорить о рыбных консервах.
2: Михаил пишет: берем сардины или другую консерву, в натуральном соку добавляем 2 яйца сваренные, 1 сырок плавленый, перемешиваем все и намазываем на хлеб, батон. Получаем очень вкусный паштет. На природе очень хорошо идет. Потом Людмила пишет: очень вкусная тема. Мы с дочерью очень любим шпроты. Бутерброды со шпротами на праздники просто без повода. Салат мимоза, запеченную скумбрию. Вообще любую рыбу едим. А вот внуки, к сожалению, нас не поддерживают.
1: Ну, у всех разные вкусы, мы же не зря говорили. У всякого разный вкус. Один любит арбуз, другой свиной хрящик.
2: Наталья написала: рассказывайте про шпроты, консервы. Я, что называется, под шумок. Открыла банку сельди в масле под вкусненькую картошечку. Господи. Всем хорошего дня, Наталья из Бреста.
1: Что ж вы с нами делаете, Наталья? Я вообще не смогу разговаривать.
2: Наталья, вам приятного аппетита.
1: Как говорится, а вы там работаете, да?
2: Да. А вот Александр написал: пицца с рыбой и морепродуктами – это огонь. А представляешь, пицца со шпротами.
1: Огненный огонь.
2: А я думаю, что прошу. Никто ж не пробовал. Ну, что такое пицца, говорят? Это
1: ну, тесто с начинкой.
2: Тесто,
1: да.
2: И то, что у тебя осталось в холодильнике, что нашел.
1: За что удобнее
2: портится? А представляешь,
1: портится?
2: Что шпроты нашел. Ну, положил сверху.
1: Ну, хорошо.
2: Слушай, надо итальянским друзьям.
1: Люди, ну что вы делаете? Хочется уже какого-то шума водоема, чтобы там был, тишины какой-то, понимаете? Бокальчик холодного, вот эту вот рыбку, там консервочку какую-то.
2: Ну прекрасно, открыть. Мы сейчас расскажем, как это все можно организовать.
1: Я сейчас расскажу и все.
2: Да, и все. Друзья, ваши истории, ваши рецепты.
1: Смешные истории.
2: Ну всякие, может быть, и не очень. Кто-то съел ваши шпроты. Ты говоришь смешные.
1: И такое бывало,
2: бывало,
1: да. Идешь домой и думаешь, вот сейчас открою баночку, приходишь, а ее
2: или
1: уже открыли.
2: Или последний бутербродик остался и думаешь, может, уже никто не захочет. И тут кто-нибудь берет и вот забирает.
1: И ты говоришь, да-да, конечно.
2: Ну. Так вот, ваши истории ждем в Viber 33-699-102-1.
1: Естественно, на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни.

0: наши песни.
1: Сегодня встану я рано, пока солнце не встало. Выйду вдаль за ворота, да пойду за межу.

0: Просто интересно.
1: Итак, казалось бы, мы все знаем о шпротах, но, думаю, сегодня что-то интересно вам будет узнать. Ну, начнем с того, что почему шпроты называются шпротами. Это происходит от немецкого «шпроты» или «шпротен» во множественном числе, которое идет к староанглийскому, это название рыбы «шпрот», а исторически это связано с глаголом «шпрайсен» – «пускать ростки» с немецкого. То есть изначально таким словом обозначали любую мелкую рыбешку, то есть отпрыски этой рыбы, так сказать, молодежь.
2: Угу.
1: Вот, любая Головастики рыба, главное, что она мелкая такая, вот эта самая рыбка. И шпроты были изобретены около 1890 года в Риге. И изначально продукт задумывался как способ консервации. Мы все считаем, что это латышское такое изобретение. Но нет. Вот это изобретение оспаривают и другие страны. Например, Германия и Норвегия. Вот они считают, что все-таки они изобрели. Ну, а для многих шпроты это такой культовый продукт советского времени. Когда ничего не было, естественно, шпроты были дефицитные, недешевый продукт, более того, с флером заграничности какой-то, потому что вот эти заветные баночки, которые изготавливались на предприятиях Латвии, они были очень красивенькие, аккуратненькие. Кстати, вот нам писали, что можно всегда по укладке определить, что это за шпроты, тоже ж были секреты. Фирменные шпроты укладываются вручную плотными рядами, хвостиками к центру или внахлёст. Это вот классическая, наиболее качественная раскладка в один слой брюшком вверх. Думаю, интересно будет узнать, почему же брюшком вверх. Были, значит, у способа укладки на производстве довольно строгие стандарты. Показатель качества, вот это брюшком вверх, позволял сразу доказать идеальную свежесть сырья. Вы прекрасно понимаете, что когда брюшко все в порядке, цельное, то там и брюшко цельное. Вот это было именно показателем качества. А если рыба была испорчена там или плохо прокоптилась на прием, например, ее укладывали, естественно, спинкой вверх, чтобы на брюшке скрыть дефекты. Вот когда вы откроете шпроты, вы будете понимать, о чем там речь.
2: Хорошая это рыба или плохая?
1: Было правило рядов. В первоклассных консервах не допускались, например, повреждения верхнего ряда.
2: Что? Она же боком лежит.
1: Не совсем боком, под углом немножечко она лежит. И если, например, в два ряда они были, то не допускались повреждения верхнего ряда. И, значит, коптили там на ольховой щепке, охлаждали, освобождали там головы, хвостов, затем мастерицы вручную вот это перед заливкой все укладывали в банку. Это все было очень и очень аккуратненько. Плюс настоящие шпроты обязательно должны были быть приготовлены из качественной рыбы. Было только два ингредиента – соль и масло. А дальше уже шло копчение на ольховой или буковой опилке, и все прекрасно знают качество. Но со временем качество стало теряться, потому что что-то стали заменять чем-то. Как вы думаете, что и чем стали заменять?
2: Ответы ждем в Viber 33-699-102-1.
1: И на страницу ВКонтакте «Радио Рокс М».
0: Легкие будни. Реклама.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
6: Сети магазинов «Мясная лавка» в мае каждый четверг выгодный. Грудинка для мочанки фирменная охлажденная 10,99 за килограмм. Колбаски из мяса свинины и птицы нежные для барбекю 11,99 за килограмм. Шашлык из филе птицы для пикника 11,99 за килограмм. Открывайте гриль-сезон вместе с нами. «Мясная лавка». С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8-0212-64-77-82.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города Музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
8: Радио «Рокс».

закрытом тесном, неуютном мире. Нам очень хорошо вдвоем сейчас, забыв про все, одни в пустой квартире. И только кошка знает все о нас. А ты коснешься моих рук,

я давно почти не удивляюсь. И только кошка помнит, что весна. А ты коснешься моих рук.

0: просто интересно.
1: Итак, мы говорим о шпротах, в день изобретения шпрот, что это такой вот был фирменный продукт, производили и считают, что изобрели в Латвии вот эти самые шпроты. Они должны были быть приготовлены из качественной рыбы с правильным балансом соли и копчения. Но вот, к сожалению, некоторые производители стали заменять что-то чем-то, и качество ухудшилось. Как вы думаете, что и чем заменяли?
2: Светлана написала. Думаю, натуральное копчение жидким дымом. Угу. Потом Татьяна написала, укладку шпрот стала делать машина. Ирина предположила, может, масло водой стали заменять. Ирина, по-моему, заменили рыбу на кильку. Ирина еще одна пишет, заменяют, возможно, свежую рыбу на мороженую. Наталья, на жидкий дым заменили копчение. Угу. Потом масло на пальмовое заменили. Это версия Елены. Сергей все-таки утверждает, что копчение заменили на жидкий дым.
1: Да.
2: Владимир пишет щепу бука и ольхи, угу, на которых коптили рыбу, заменили жидким дымом. Угу. И опять-таки Татьяна солидарна с этой версией. Андрей, наверное, стали пользоваться жидким дымом. Анжела согласна с этим. Денис пишет, из-за замены балтийской кильки на более дешевую мелкую рыбу, салаку, хамса, каспийская килька. Поэтому и поменялось все. И Наталья тоже солидарна с Денисом, пишет, вместо балтийской кильки кладут более дешевую. И еще копчение заменяют ароматизированным жидким дымом. И Андрей предположил, что печи заменили на электрические.
1: Спасибо большое. Такие разные интересные ответы. После распада СССР производство шпрот продолжилось в Прибалтике и в России, но качество продукта постепенно стало вызывать споры. Почему вот они на вкус стали другие, почему качество ухудшилось. И действительно, многие из вас верно ответили. Вот это натуральное копчение на буковой и ольховой щепки, да, на этих опилках, заменили обычным жидким дымом. Вот этот жидкий дым и ухудшил вкус продукта. А в Латвии, например, думаю, интересно будет узнать, шпроты вообще считались национальным достоянием, даже включили в список культурного наследия. Самая большая банка шпрот была изготовлена в 2014 году. Вес составил 102 килограмма. В советское время это даже валютой называли, потому что иногда рассчитывались там за что-нибудь и нужно было достать. А некоторые гурманы, думаю, тоже интересно будет узнать, коллекционируют банки шпрот разных годов выпуска, как, например, вино.
0: Легкие будни.

0: Место притяжения.
1: Так, друзья, у нас сейчас виртуальное путешествие, и сегодня мы решили отправиться в Петербург.
2: Да-да-да, потому что именно 27 мая празднуется День города Санкт-Петербург.
1: Да, нас привлек к себе фонтан Молочница, или еще его называют девушка с кувшином. И еще, опять-таки, известность он получил, этот фонтан, как царскосельская статуя. Занимает особое место среди парковой скульптуры царского села. Это единственная скульптура, специально исполненная для Екатерининского парка. Первоначально в этом месте находился родник. Во времена Екатерины к роднику вела каменная лестница, однако со строительством в 1758 году рядом с родником катальной горки он был заключен в особую камеру, из которой по подземному водоводу, так сказать, вода стекала к пруду. История статуи началась в 1808-1810 годах, когда император Александр повелел благоустроить участок на месте бывшей катальной горы. Руководили работами садовый мастер Иоганн Буш и архитектор Луиджи Руско. А вот декорировать пространство родника поручили инженеру Августу Бетанкуру. Перед ним стояла задача отделать место сие в хорошем вкусе. И ему это удалось. Родник был преобразован в фонтан. Разработана сложная система подачи воды в этот фонтан. И, кстати, чертежи этой системы были, к сожалению, утрачены. И когда в 1877 году вода в фонтане стала исчезать и встал вопрос о реконструкции фонтана, пришлось проводить специальные исследовательские работы. Статую к фонтану создал академик Императорской академии художеств Павел Соколов, автор крылатых львов на Банковском мосту, львов на Львином мостике и так далее. Она была установлена, вот эта статуя, в парке лишь в 1816 году, отлита была в мастерской Императорской академии художеств, а до момента установки на камне сидела гипсовая девушка с кувшином, которая сейчас выставляется в Русском музее. Современники полагали, что девушка с кувшином — это молочница Пиретта, героиня басни «Молочница и кувшин с молоком» Ла Фонтена, любимого поэта Александра I и Августина Бетанкура, инженера, который причастен, так сказать, к этому фонтану. В басне молочница идет с кувшином, полным молока, на рынок. Мечтает, сколько денег она за него выручит. И, увлекшись, девушка роняет кувшин, молоко проливается. Пиретта присаживается рядом с черепками и грустит о своих несбывшихся мечтах.
2: Ах, да, да.
1: Однако скульптор не стал придавать статуе комичности. Напротив, он изобразил не крестьянку, а изящную девушку в греческой тунике, которая в глубокой задумчивости и печали смотрит на свой разбитый кувшин. Так, ну и шли годы, статуя стала символом парка. Почти каждый поэт, приезжавший в царское село, слагал о ней стихи. Александр Пушкин, Анна Ахматова, Всеволод Рождественский от Ахматова. И ослепительно стройна, поджав незябнущие ноги, на камне северном она сидит и смотрит на дороги.
2: Как говорится, я узнал ее по ноге.
1: Да. Итак, друзья, теперь внимание.
2: Я не просто так сказала. Некоторые исследователи считают, что черты лица вот этой девушки – это аллегория и портретное изображение императрицы. Назовите имя императрицы.
1: Ваши ответы ждем в Viber 33 699 102 и 1.
2: И оставляйте комментарии на странице ВКонтакте «Радио Рокс М».
0: Легкие будни.

у нас мозгами пораскинь. Сегодня к нам пожалуют из города друзья, и мы должны их встретить по-людски. И я счастлив, очень важно мне, что к себе на собственные дачи наши рядовые граждане не на наших едут.

0: реальными деньгами. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова 6, Ленина 28 и Терешковой 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-27-88. Сайт lotos-vitebsk.by.
2: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве.

0: И 6 июня Светлогорск. Вход свободный.
1: Радио Рокс. Место притяжения.
2: Итак, место притяжения у нас знаменитый фонтан «Девушка с кувшином» или известный как «Молочница». И вот некоторые исследователи считают, что черты лица вот этой бронзовой девушки – это портретное изображение императрицы. Какой императрицы? Назовите ее имя.
3: Елизавета Алексеевна, супруга Александра I. Это версия Дениса. Наталья написала «Екатерина Великая». Елена предположила «Елизавета». Владимир пишет: «Считаю, что это портрет жены императора Александра I, Елизаветы Алексеевны». Так. Александр прислал прям картинку из интернета. Фонтан на Царицынской площади или Царицын фонтан располагается на первой площадке от Невы по центральной аллее Летнего сада. Фонтан назван в честь Екатерины I, супруги Петра Великого. Здесь обычно императрица принимала дам. Ну, вы знаете, мне кажется, вы чуточку Царицын фонтан перепутали. Потом Анжела написала: посвящено императрице Елизавете Алексеевне, супруге императора Александра I. Так, ну, вроде все. А на самом деле, Валентина?
2: Елизавета Алексеевна, совершенно верно. Урожденная принцесса Луиза Мария Августа Боденская.
3: Да, совершенно верно. И, кстати, в то время императрица скорбила о своих рано умерших дочерях, а скульптор ей искренне сочувствовал, и поэтому и такое вот изображение ее. Хорошо, друзья, спасибо всем огромное. И озвучу анекдот от Виктора. Он написал анекдот в дорогу прямо: «Браша, я в еде не привереда. Мне лишь бы хлеб белый был, а икра пусть будет и черная, да?» А сейчас узнаем, что же происходит на дорогах Минска.
1: Дорожная обстановка.
4: О ситуации на дорогах Минска. По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность 3 балла. Есть пробки на МКАД от Волпшасова до Дачной, на Партизанском проспекте от Долгобрудской улицы до Кулешова, на Долгобрудской от Уральской до Ботанической, на проспекте Независимости от Янки Купалы до Ленина, на Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской. Будьте внимательны и хорошей вам дороги.

0: Реклама.
1: Любители легкого жанра, спешите. Уже 2 июня в Минске уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, а также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск». Начало в 19:00. 16+. Организатор – государственное учреждение «Культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь». Минск. Октябрьская, 5.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Итак, мы продолжаем говорить о шпротах в день изобретения шпрот. Наталья поделилась. Эти маленькие рыбки не только очень вкусные, но и для людей более старшего поколения они вообще являются еще каким-то символом благополучия и непременным атрибутом Нового года, например. Я помню еще из своего детства ту мамину радость, когда ей удавалось купить баночку, а то и две шпрот к Новому году. А если они были в продуктовом наборе, то радость была абсолютно. Боже, как же ж мы любили эти незатейливые бутерброды со шпротами. Сейчас у меня своя семья, и бутерброды в нашей семье со шпротами совсем не считаются праздничным блюдом. Да и есть их я особо не могу из-за жирности. Плюс ко всему, найти по-настоящему вкусные шпроты стало настоящим квестом, который не всегда удается пройти. Но вот ближе к Новому году мне всегда очень хочется таких вот вкусняшек из моего детства. И что вы думаете? Я стала готовить их сама.
2: О!
1: Да.
2: А Натусит пишет, от ваших рассказов я пошла в магазин за баночкой шпрот на вечер.
1: Люблю вас. Да. У нас самый
2: Александр прислал, вот, прислал фотографию. Ну, вот это мой вариант классический, где и майонез есть, присутствует, и хлеб обжаренный, чесночком там, возможно. Шпрот — это вкусно, особенно в качестве закуски. Вот, мне очень аппетитно, очень. Я бы прямо вот сейчас, так сказать, причастился.
1: Слушайте, у моей подружки мама повар всю жизнь проработала в детском саду, и вот я говорю, когда делали вот эти шпроты, сами самостоятельно, значит, заваривали крепкую заварку чайную, понятно, окунали, чтобы они были такие вот темненькие. Слушайте, ну ничем не отличаются, по большому счету, от тех шпрот, которые в банке. Понятное дело, что это не такое копчение, там, пятое-десятое, но все равно вкусненько.
2: Светлана написала, дело было в далеком 1998 году, когда килька еще не была красной рыбой. Умерла бабушка, я готовила поминальный стол, поскольку без бутербродов никак, а шпрот днем с огнем, понятно, не сыщешь, купила 1,5 килограмма кильки, варю как положено, заварка, масло, приправа, соль, сама рыба, 1,5 часа на малом огне, не помешивая. Запах, конечно, тот еще. Заходит знакомый, спрашивает, мол, что ты варишь? Говорю, шпроты. Надо было видеть его выражение лица. Глаза закатил, язык вывалил. Такая,
1: как не можно варить шпроты?
2: Настало время поминок. Гости сидят, поминают. Захожу в комнату, вижу, стоит блюдо с бутербродами. А шпрот на них нет. Исчезли. Я смотрю, недоумевая. И тут этот самый знакомый, потупив взор, спрашивает. Там у тебя еще шпроты остались? Принеси, пожалуйста. Короче, он всю рыбу наглым образом поснимал, распробовал. То-то же. Сейчас хоть и шпрот этих навалом, но я до сих пор иногда пользуюсь этим собесовским рецептом. Очень даже вкусно. Да и много получается этих шпрот. Рекомендую. О, спасибо, надо запомнить. Я не знал, что это так варит.
1: Собесовским? А почему Собесовским?
2: Ну, откуда я знаю, так Светлана написала. Это у Светланы спрашивает. Спасибо, друзья. Ваши истории мы по-прежнему ждем в Viber 33-699-102-1.
1: И, конечно, пишите на страницу ВКонтакте, а еще лучше фотографии присылайте. Радио Рокс М.
3: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни. Наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 5 вечера.

0: Добрый вечер, в студии Людмила Климович. Минздрав Беларуси и Всемирная организация здравоохранения активизируют совместную работу по противодействию распространению никотиновой зависимости среди детей и молодежи. Особое внимание будет обращено на доступность табачных изделий. Во время опроса более 40% курящих подростков признали, что смогли купить сигареты в торговых точках, несмотря на запрет продажи несовершеннолетним. В Минске и регионах планируется усилить надзорные мероприятия в сфере торговли. Экскурсии с дегустациями на завод по производству черной икры в Фанипале начнут проводить в Беларуси в июне. Как рассказали в Республиканском союзе туристических организаций, посетителям покажут полный цикл выращивания осетровых и предложат попробовать черную икру. Со временем, как говорят организаторы, можно будет и купить деликатес. Экскурсии будут проводиться для организованных групп. Их подготовкой уже занялись турагентства. Отечественными томатами внутренний рынок будет обеспечен в межсезонье 27-28 годов. Как рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия, полностью закрыта потребность внутреннего рынка в огурцах. В томатах пока нет. Для выращивания помидоров строится тепличное хозяйство, определены предприятия, в которых проводится модернизация, и предприятия, в которых ведется строительство. Последнюю субботу мая в столице пройдет минский велосипедный карнавал «Viva Rover». Как сообщает Ньюсбай, в 11 часов колонна велосипедистов стартует у Дворца спорта и направится по проспекту Победителей до Минской арены и обратно. Участники будут бороться за приз в четырех номинациях «Велоледи», «Велокидс», «Велосемья» и «Велокоманда». Запланирована большая культурная, развлекательная и конкурсная программы.
1: Новости компаний.
0: Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на Царская Б или по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Погода.
0: Оранжевый уровень опасности объявил на завтра Белгидромет из-за сильного ветра. Ночью будет от 6 до 9 тепла. Днем в Минске и Гомеле до 15, в Бресте до 18, до 14, в Витебске и Могилеве до 17, в Гродно. Везде, кроме Бреста, кратковременные дожди с грозами.
1: Добрый вечер,

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: 17:06 на часах уже, дорогие друзья. Это значит, что уже начало шестого. А в начале шестого, по хорошей доброй традиции, мы передаем большой пламенный, теплый привет всем нашим дорогим и любимым радиослушателям. Вы самые лучшие в мире, и мы рады, что у нас такая замечательная аудитория. Спасибо вам большое за верность и преданность, за активное участие в жизни нашего радио и, в частности, легких будней. Сегодня мы говорим о шпротах, потому что сегодня день изобретения шпрота. Ну, не только о шпротах, а и о рыбных консервах. Обо всем этом говорим. И Любовь прислала нам и фото, и сообщение. Шпроты очень люблю, но, как и все вкусняшки, вредны для здоровья, к сожалению. По праздникам обязательно делаю бутербродики со шпротами. Идут за милую душу. Но почему все самое вкусное вредно?
2: Да, Светлана, помните, я озвучивал в прошлом часе ее сообщение по поводу поминального стола, как она варила рыбу полтора часа на малом огне, и потом по-собесовски сказал рецептом, да, и Светлана уточняет, по-собесовски это значит дешево. А вот Едвига Ивановна, она пишет, что, значит, варить полтора часа, с ума сойти, они же развалятся в кашу. Достаточно не более получаса, а в микроволновке минут 15, тоже не более. Ну, знаете, может, на малом огне, что? Поэтому они там полтора часа.
1: Наверное,
2: не знаю. Светлана, уточните, полтора часа, может быть, ну, бывает всякое, может, опечатка произошла. Вера пишет, заразительная тема, не поверите, иду за внуком в садик и хочу шпроты, зайду в магазин.
1: Обязательно зайдите, обязательно.
2: Так, ну и вот кто-то же еще, Анна написала.
1: Но только смотрите, чтобы производитель там, где море есть,
2: да,
1: где нет
2: Анна
1: моря,
2: пишет,
1: не надо брать.
2: Через 5 минут выхожу с работы запекать бутерброды и шпрот под сыром.
1: Обожаю вас всех.
2: Это же надо, да.
1: Все прекрасны.
2: Ирина пишет. Была грустная история. Открываем банку шпрот в далекие 90-е, а там 3 рыбки. А нам поминальный стол накрывать. Но справились. А так в целом бутерброды со шпротами очень вкусные. Обжаренный черный хлебушек лучше... Так, не буду называть, потому что это реклама. Так, натираем чесночком, листик салатика, долька помидорчика и рыбка. А плюс можно капнуть немножко майонезика. Вау, как вкусно! И Татьяна еще пишет, а у меня был одноклассник с кличкой Шпрот.
1: Ой, как интересно, спасибо. Спасибо. Может, у кого-то тоже что-то такое было.
2: Друзья, ваши истории мы ждем, еще время позволяет. Вайбер 33-699-102-1.
1: И на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни.

0: Анекдот в дорогу.
1: Как всегда, персональный привет для тех, кто слушает нас за рулем. Нам очень и очень приятно. Казалось бы, столько радиостанций, столько радиоволн, но вы выбираете именно нашу, Радио Рокс. И правильно делаете. Здесь всегда хорошо и душевно, и анекдоты иногда рассказывают в дорогу. Счастливо, будьте
2: хорошо,
1: внимательны,
2: иногда...
1: осторожны. В общем, такой анекдот. Значит, маленький сын бегает в кухню, мама там что-то такое готовит, а он, бедняга, так горько плачет. Она такой: сынок, а что такое? Что ты плачешь? Он такой: мама, мы когда с папой были на рыбалке, он поймал большую рыбу, а когда вытягивал удочку, леска оборвалась, и рыба в воду упала. А мама такая: ну, боже мой, сынок, ну что ж плакать, да ты же большой мальчик. Ну подумаешь, рыба упала, плюхнулась в воду. В таких ситуациях надо не плакать, а смеяться. Так я и засмеялся.
2: А вот у меня анекдот, можно сказать, исторический. Ему практически 100 лет. Он появился на свет где-то в 30-х годах прошлого столетия.
1: Да.
2: Едет, значит, американец в такси по Ленинграду, и они проезжают мимо нового дома, и американец у водителя спрашивает, говорит: ну и сколько строилось это здание? Он говорит: да около года. Говорит: у нас такое за полгода возводит. Едут дальше. Еще один дом. Он говорит: а вот это здание, значит, сколько возводилось? Ну, водитель уже наученный опытом говорит: полгода. Он говорит: а у нас за 3 месяца. Водитель расстроился, что-то едет понурый, вдруг врезается в Исаакиевский собор. Представляете, выскакивает из машины, говорит: черт побери, еще вчера здесь ничего не было. Да, друзья, бывает и такое. А сейчас узнаем, что же происходит на дорогах Минска.
0: Дорожная обстановка.
3: О ситуации на дорогах Минска по данным сервиса Яндекс.Карты загруженность 3 балла. Есть пробки на МКАД от Франциска Скорины до Дачной, на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта, на Лобанка от Одинцова до Притыцкого, на проспекте Независимости от Янки Купалы до Ленина, на Червякова на Долгиновском тракте от Каховской до Щедрина. Будьте внимательны и хорошей вам дороги.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно.
4: Подробности на сайте «Царская бай» и по телефону +375 29 716 44 44.
5: В ОМА с 18 по 31 мая дачные хиты. Туя 40-60 сантиметров всего 8,99. Электрический кусторез 149 рублей. За садовыми товарами в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на ОМА.бай.
6: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Спрайт и Фанта всего 4,49 за 2 литра.
4: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375-44-511-99.
7: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
8: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
9: Радио «Рокс».

0: Дурацкий вопрос.
1: Но перед тем есть еще ваши сообщения. Вот Надежда пишет: ребята, даю рецепт очень вкусной картошки. Картошку да. почистили, нарезали методиками. Это как? Ну, написано, нарезали методиками. Может, дольками какими-нибудь?
2: Методиками.
1: Ну, ты 9 вмешался.
2: Это интересно, но тем не менее.
1: Посыпали вегетой, сушеным чесноком или чем хотите. Полили маслом. Маслом каким хотите. И в микроволновку на 5-7 минут. Проверили, если не готово, еще раз на 5-7. Без воды, объедение, как из печки русской. А с килькой в томате смак. Приятного аппетита, я вас обожаю.
2: Спасибо большое.
1: Ой, она пишет, сори, режем с криликами. Ну, для меня это тоже. А картошки надо...
2: Как говорится, хрен, а редьки не слаще.
1: 4-5 штук.
2: Методиками или с криликами? Это прям в дурацкий вопрос.
1: Ой, давай, это как, методиками или с криликами, это как? Давай спросим у слушателей. Но это будет дурацким вопросом, поэтому будем шутить на эту тему.
2: Да, но подождите.
1: Ты запомнила слова
2: методиками или с криликами?
1: А то сейчас забудем пока.
2: Блин, люди, с вами весело, хорошо. Но немножко серьезной информации, поскольку мы говорили о шпротах, и многие из вас побежали в магазин, будьте, как говорится, внимательны и осторожны. Значит, что касается рыбы. Лучшие шпроты из балтийской кильки, северо морской кильки. Менее ценное сырье – это салака. Обращайте внимание. Итак, балтийская килька или североморская. Дальше. В составе, мы говорили, должны быть только рыба, растительное масло и соль. Все. Никаких искусственных жидких дымов и консервантов. Растительное масло, соль, рыба. Больше ничего. Три ингредиента. Сразу вспоминается. Купи две вещи, да? Я же тебя послал за батоном и за кефиром, а ты принес клюшку. Где шайба?
1: Да-да-да.
2: Ну, и дальше. И смотреть производители, я уже говорила, у водоемов, ну, в смысле, у морей. Если близко к морю, значит, консервируют свежую рыбу. Иногда прям там, прям в море производят это все делают. Если все-таки далеко от моря, то для консервации использовали замороженное сырье, и это сказывается на текстуре, на том самом брюшке, о котором мы говорили сегодня.
1: Так, Андрей пишет, а мы с женой покупаем только шпроты и кильку в томатном соусе. Калининградские, Андрей, не называю, потому что
2: да-да-да, это реклама. Не имеет
1: права. И еще шутку прислал после того, как я рассказал своему 27-летнему психологу про свое детство с карбидом, стройками, ловлей змей и самодельными пистолетами. Он стал звонить мне в сложных ситуациях. И дальше Ирина пишет, ребята, дайте дожить до конца рабочего дня, уж очень слюнки потекли.
2: Да, мы
1: такие. Наталья
2: прислала
1: смайлик смеющийся, Айдвига Ивановна нам объясняет. С крыликами, это на белорусском, пластинками, такими тоненькими дольками. Ну вот это то, что на самом деле. Да. А мы все-таки будем шутить на тему.
2: Мы выясняем, методиками и с крыликами.
1: Это как? Вот шутим на эту тему. Ваши ответы. Ждем в Viber 33-699-102-1.
2: Это имеется в виду картошку порезать методиками или с крыликами? Ну, если с крылики тонкие пластинки...
1: Не, ну мы уже поняли, что такое как бы...
2: Но... Каждый для себя. Вопрос все-таки дурацкий.
1: Как бы вы для себя определили, это как? И можно на нашу страницу ВКонтакте тоже прислать ваши ответы.
0: Легкие будни.

0: только любовь.
1: Дурацкий вопрос.
2: Итак, дурацкий вопрос по мотивам сообщений наших слушателей. Когда картошечку резали методиками, это скорее Т9,
3: да.
2: И с крыликами. И вот мы выясняем, методиками и с крыликами порезать, это как?
3: Это как? Вот в чем вопрос. Ну, давайте выяснять. Наталья пишет, это боком с подскоком.
2: А Сергей написал, это идеальная геометрия.
3: А Ирина пишет, главное соблюдать методику при нарезании скриликов. И Двига Ивана пишет, методиками понятия не имею, наверное, методично продуманными. Скорее всего, по совету какого-нибудь ученого-методиста. Ну, а с криликами это с крилем в прикуску, короче... Как порезал, так и сойдет. Главное, побольше в эту картошку масла и мяса. А и перед этим рюмочку. Тогда вообще не важно, как порезана эта картошка.
2: И рюмочка. Та-та-на-на-на-на-на-на-на.
3: Говорят, что мужчины хорошие повара, а Едвига Ивановна сейчас переплюнула самого виртуозного, я считаю. Надежда написала, с криликами, то есть кусочками. Раньше было такое слово. Помню, мама когда-то тоже так говорила. Денис, методиками это калачиками. А с крыликами это соломкой.
2: А как это калачиками?
3: Кругликами,
2: калачик
3: наверное.
2: Это же он соединяется, калачик. Это же не просто окружность.
3: Юрий пишет,
2: там.
3: Это метод с крылика. С крылика это как фамилия с большой буквы. Метод с крылика. Как Бог на душу положит. Наталья еще пишет, это такая методика, что надо с крылышками обязательно нарезать картошку. И нет разницы, с чьими крылышками.
2: С куриными можно.
3: Может с куриными, а может фигурно вырезать из картошки крылышки еще тоже. Михаил пишет, главное заработать на шпроты, а рецепты вторичны. Ну, я вас прошу, тут мы уже рассказывали, как можно и приготовить.
2: Так получается, сколько тогда картошки нужно порезать, чтобы на шпроты заработать?
3: Ну, не говорите. Это уже следующий дурацкий вопрос. Короче говоря, сегодня одни дурацкие вопросы. И Натуся еще только что написала, с кроликами. Это только чипсы такие.
2: Подождите, с какими кроликами? Мы о рыбе говорим сегодня целый день.
3: Натуся услышала просто кролики. Не с кроликами, а с кроликами.
2: Методика нарезки картошки с кроликами.
1: Легкие будни. Наши песни.

0: Реклама.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: Белл Авто Маркет.
3: Продажа авто.
2: Белл Авто Маркет.
3: Срочный выкуп.
2: Белл Авто Маркет.
3: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
4: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр. Огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качество, которое не подведет. Работайте без простоев. Экономьте ресурсы. Звоните 7283. Сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр. Сила в каждой детали.
5: Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
6: «Бест Клиник» в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. «Бест Клиник» в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
7: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: О ситуации на дорогах Минска. По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность 7 баллов. Есть пробки на МКАД от Всехсвятской улицы до Дачной, от Игуменского тракта до лейтенанта Кижеватова, на проспекте Независимости от площади Победы до улицы Ленина, на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта, на Смоленской улице от Захарова до Ленина, на Сурганова от Платонова до проспекта Независимости. Будьте внимательны и хорошей вам дороги. Субтитры

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.
3: Лето в твоих руках. Велосипеды на 21 век бай от 428 рублей. Доставка по всей Беларуси и оплата частями через сервис «Дольки». 21 век бай. Мы рядом. Телефон 221.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Ну вот так вот, дорогие друзья, как и обещали, сегодня у нас с вами был вкусный эфир.
2: Ну мы хорошо поработали, нагуляли аппетит,
1: это
2: теперь бегом
1: прекрасно.
2: Домой.
1: Это просто, не просто бегом домой. Пусть сегодня у каждого из вас вечером на столе окажется вот это золото в масле. Баночка шпрот, которая всегда была атрибутом праздника, вкус которого знаком с детства. Вот эти вот ровные ряды, плотно уложенных рыбок, блестящие, которые так и просятся на хрустящий хлебушек с долькой лимона или огурчика, уж как вы захотите. Вот такой вот деликатес вроде бы за пару секунд, а сколько удовольствия, друзья, я уж не могу разговаривать.
2: Все, будем прощаться.
1: Спасибо
2: тогда
1: всем огромное. Вкусного всем вам вечера, масса гастрономических удовольствий, а легкие будни, как всегда говорят, до новых встреч в эфире.
2: Счастливо!
3: Валентина Лосовская и Антон Шевченко.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 6 вечера.

0: Добрый вечер, в студии Людмила Климович. В Минской области из-за шквалистого ветра и проливного дождя нарушилось электроснабжение более чем в 200 населенных пунктах. Как сообщили Белта в Минскэнерго, причина большинства отключений и падения деревьев на линии электропередачи. Произошло 20 отключений высоковольтных линий, больше всего в Логойском, Борисовском и Вилейском районах. Энергетики делают все возможное, чтобы скорее вернуть свет в дома жителей. Всемирная федерация карате сняла все ограничения с наших спортсменов. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства спорта. Отныне представители Беларуси во всех возрастных категориях смогут выступать на соревнованиях под эгидой федерации с национальной символикой. Ранее о восстановлении в правах наших спортсменов объявили Международная федерация гимнастики, пятиборья, бокса, волейбола, борьбы и другие. Учения по проверке готовности подразделений МВД к действиям в особых условиях проходят в Могилеве. В них принял участие глава ведомства Иван Кубраков. Ранее подобные учения, как сообщает Белта, прошли в Минске, Брестской и Витебской областях. Милиционеры задерживали правонарушителей на дворовой территории, пресекали блокировку проезжей части, нейтрализовали групповые нарушения общественного порядка. В Минске 30 мая с 10:30 до 12:30 изменится движение транспорта из-за велокарнавала. В последнюю субботу мая в столице пройдет Viva Rover. В 11 утра колонна велосипедистов стартует у Дворца спорта и направится по проспекту Победителей до Минск-арены и обратно. Запланирована большая культурная и развлекательная программы.
1: Новости компаний.
0: С 29 по 31 мая в велоцентрах «Твой велик» акция «Подяка за отзнаку». Годовая отзнака в учне по белорусской мове – это ваша знижка на велосипед. Приносите денник. Подробязности на «Твой велик» кропка «Бай» и по телефоне 780-31-31. В честь дня рождения сеть «Зика» дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте Zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Погода.
0: Оранжевый уровень опасности объявил на завтра Белгидромет из-за сильного ветра. Ночью будет от 6 до 9 тепла, днем в Минске и Гомеле до 15, в Бресте до 18, до 14, в Витебске и Могилеве до 17, в Гродно. Везде, кроме Бреста, кратковременные дожди с грозами.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375-44-588-9000.
1: Добрый вечер. Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: О ситуации на дорогах в Минском. По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность 6 баллов. Есть пробки на проспекте Независимости от Козлова до Ленина, на МКАД от Скорины до Дачной, на улице Ленина от Богдановича до Кирова, на Смоленской улице от Захарова до Ленина, на Бабушкина от села Калядичи до МКАД, на Куйбышева от Кульман до Сурганова. Будьте внимательны и хорошей вам дороги.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Белл Авто Маркет.
0: Продажа авто.
1: Белл Авто Маркет.
0: Срочный выкуп.
1: Белл Авто Маркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белл Автомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.

0: Карта «Сияй» с манибэком до 7% реальными деньгами. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by.
1: В ОМА весь май. Кресла-коконы со скидкой 30%. Садовые качели «Турин-2» 1049 рублей. Можно в рассрочку на 12 месяцев. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Абрикос всего 9,89 за килограмм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и манибэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.
3: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Prior Банка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Банком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
4: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками.
5: Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
6: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
7: «Бест Клиник» в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. «Бест Клиник» в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
8: Радио «Рокс».

0: Бурштин. Реклама.
1: Bell Auto Market.
0: Продажа авто.
1: Bell Auto Market.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Auto Market.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Bellautomarket.bel. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная

0: спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радио «Рокс».

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 7 вечера.

0: Добрый вечер, в студии Людмила Климович. Сложные погодные условия сегодня в Беларуси. В Минской области из-за шквалистого ветра и проливного дождя нарушилось электроснабжение более чем в 200 населенных пунктах. Причина – падение деревьев на линии электропередачи. В Витебской области нарушено электроснабжение в 74 населенных пунктах. Работают ремонтные бригады. Энергетики напоминают, что оборванные провода смертельно опасны, к ним нельзя приближаться. Обо всех подобных случаях надо сообщать в аварийные службы по телефонам 115 и 144. А упавшее на дорогу дерево сегодня стало причиной затора на трассе Бобруйск-Могилев. Механические повреждения получила иномарка. Никто не пострадал. В Могилевской области спасатели и другие службы выезжали на уборку 33 деревьев. А в Могилеве снимали металлические конструкции с козырька здания. Сегодня на большей части территории страны сильный ветер. Объявлен оранжевый уровень опасности. Информация о крушении самолета «Белавия» под Москвой – фейк, сообщает Ньюсбай. В сети распространилась информация о якобы крушении рейса «Минск-Москва» сегодня в 12:32. Также в материале есть отсылка на заявление неких экстренных служб, утверждающих об усиленном режиме работы ПВО и предположении, что самолет могли ошибочно принять за цель. Эта информация не соответствует действительности. Рейс «Минск-Москва» в 13:02 совершил посадку в столице России, а фото, где изображены обломки борта с васильками, сгенерировано при помощи искусственного интеллекта. Поведение детей на дороге может быть нелогичным. В ГАИ призвали водителей быть бдительными. Наибольшую опасность во время летних каникул представляют дворовые территории, где дети могут неожиданно выбежать на проезжую часть. По 5 июня в стране проходит акция «Внимание, дети!». Водители должны ездить с включенным ближним светом фар. Разъяснительная работа ведется и с подростками. При пересечении дороги на велосипеде или электросамокате они должны спешиваться.
1: Погода.
0: Оранжевый уровень опасности объявил на завтра Белгидромет из-за сильного ветра. Ночью будет от 6 до 9 тепла, днем в Минске и Гомеле до 15, в Бресте до 18, до 14, в Витебске и Могилеве до 17, в Гродно. Везде, кроме Бреста, кратковременные дожди с грозами.
1: Добрый вечер.

0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Светлый майский привет вам, друзья. До начала лета остается всего-то 4 дня. Кто-то очень ждет наступления этого сезона и поэтому уже потирает руки, готовясь к долгожданному отпуску. Кто-то хотел бы еще на некоторое время задержаться в этом цветущем и поющем мае, чтобы насладиться ароматом благоухающей весны и не торопить календарь, прекрасно понимая, что впереди еще будут жаркие дни и малиновые ночи. И вот как бы, отталкиваясь от этой базовой мысли, мне кажется, сейчас на особом счету каждый день, каждое мгновение уходящей весны. Фиксируем в памяти только добрые мгновения, делимся радостными поводами личной жизни и делаем это с удовольствием. Со всей страной здравствуйте, дорогие друзья. Этим вечером предлагаю всецело отдаться своим маленьким жизненным удовольствиям. Но они же есть у вас. Вот подумаем давайте о главном. Вспомним о хороших людях, которые близки вам и дороги. Вот в ближайший час в эфире самого искреннего радио «Радио Рокс» стартует народно-поздравительная программа «Был бы повод», где я, Александр Барский, буду отправлять ваши поздравления, приветствия, признания и комплименты в адрес самых достойных людей нашей страны. Свои искренние пожелания и добрые сообщения уже можете присылать в наш эфирный вайбер «Рокса». Номер тот же, я напомню, 8033, это код 699-1021. 699-1021, пишите сюда. Не забывайте про ударение в фамилиях, прозу жизни и щедрость добрых слов. Через несколько мгновений мы начнем на всю страну поздравлять и праздновать. Доброго, уютного майского вечера всем!

0: без песен мир тесен. Рокс.
1: Был бы повод.
2: И от радио Рокс никуда не деться. А зачем куда-то убегать? Везде найдем, везде достанем. Это добрая волна, ваши музыкальные приветствия, комплименты. Изящные, ну и, конечно же, поздравления искренне в адрес самых близких людей. С этого мгновения на всю страну. Эта программа «Был бы повод». У микрофона Александр Барский. Ну что, пожалуй, начнем. Есть поводы. Вайбер наш принимает ваши сообщения 8033-699-1021. Знает, как вайбером правильно пользоваться Светлана и дружный коллектив в составе четырех красивых девушек, как здесь указано. Да, сегодня у этих четырех красивых девушек есть повод накрасить губки поярче, накрутить локоны своих волос, ну и надеть самое красивое платье, потому что с днем рождения решили поздравить нашего хорошего друга Михаила Сергеевича Иванова. Мишка, дорогой, поздравляем!
3: Поздравляем!
2: Вот этот самый Мишка, он же Михаил Сергеевич, оказывает, пишет Светлана и девочки нам дружеские знаки внимания. И отмечает, это как бы параллельно все происходит, свой уже 44-й по счету день рождения. Мишка хорош человек, мы его любим, уважаем. С днем рождения поздравляем, практически как стих. Пусть работа, Миша, идет ровно, спокойно, без лишней суеты, а хорошие новости появляются в твоей жизни почаще. Мы желаем тебе здоровья крепкого, силы побольше на добрые дела, энергии и стабильности. Пусть твой профессиональный опыт растет, и зарплата тоже не отстает. Доверие коллег и уверенность в собственных решениях также присутствуют ежесекундно в твоей жизни. Желаем достатка, вдохновения, бодрого настроения, удачных проектов, ярких событий, всего того, что делает твою жизнь качественной и интересной. Пусть все задуманное исполняется, причем это происходит своевременно и без лишних препятствий. Ты это заслужил. Но и оставайся таким же приятным в общении, каким мы тебя знаем. Ну а мы всегда будем рядом с тобой. Это дружная, красивая девочка из филиала по Советскому району в сфере образования города Гомеля. Это говорит о том, что они не только красивые, а еще и умные. Редкое сочетание бывает. Образованные девочки. Молодцы. Красиво поздравили Михаила Сергеевича. Осталось только подкрепить это все музыкальным подарком. Эге-гей каким, Михаил Сергеевич. Ну, я понимаю вашу реакцию. Валерий Курас. А я че?

0: Лучшие песни о главном. Рокс. Жизнь и лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: Я о чем? Ничего. Отдыхаем, празднуем личные жизненные праздники по личному товарищу календарю. Имеем право. Для кого-то рабочий день уже закончен. Вот Ирина пишет. Но все-таки помним. Помним, что есть в нашем дружном коллективе один человек. Вот и с большим уважением весь трудовой коллектив задержался после рабочей смены. Это ДРСУ 214 самого круглого города в Беларуси, города Круглое, решили поздравить с юбилеем. Уж тем более повод-то какой. Юбилейный день рождения отмечает Дмитрий Александрович Подоляка. Но надо же его, конечно, поздравить.
2: С днем рождения!
1: Дмитрий Александрович, прошу вас, привстаньте. Перед тем трудовым коллективом. Пусть сегодня и всегда в этот день и вообще этот праздник подарит вам тепло и заботу, внимание самых дорогих и близких людей. Посмотрите на эти просветленные лица коллег. Пусть крепким будет то, что дороже всего в жизни. А коллеги считают, это семья раз, здоровье два, любовь три. Распишитесь под этим. Желаем тебе, дорогой наш Димка, благополучия, побольше ярких красок в жизни, солнечной погоды, всегда мирного неба над головой. Ну и помни, мы тебя очень-очень любим, ценим, уважаем. Ну и поэтому вот решили всем дружным коллективом поздравить тебя, дорогой наш Дмитрий Александрович. Вот хорошо было бы, чтобы еще это все песенкой хорошей шлифануть под тост подходящий. А вот это мы запросто, Дмитрий Александрович. Ау! За ваше здоровье! Группа «Кватро».

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс». Наши песни.

0: не созданы друг для друга. Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Да, это я с вами еще на протяжении ближайших, ну, наверное, 30 минут, это уж точно. Если есть повод, жизненный, хороший, приятный, делитесь своей радостью со всей страной. Это народопоздравительная программа «Был бы повод». Наш Вайбер принимает ваши все прелести жизни, хорошести и поздравления. Номер 8033-699-1021. Пишите сюда, это очень просто. Вот как это сделала Алла. Алла, добрый вечер. Сегодня в нашей семье праздник, потому что день рождения празднует замечательный человек и прекрасный муж. Я со всей ответственностью писал это заявляю. Зовут его Николай Маскевич. Коленька, дорогой, мы всей нашей дружной семьей, всей роднёй, кстати, хотим поздравить тебя на всю страну. С днем рождения, дорогой, поздравляем тебя. Ну и хотелось бы пожелать тебе крепкого здоровья, радости, настроения всегда хорошего. И удачи, куда бы ты ни направился. Я очень хочу, чтобы все люди, которые тебя окружают, видели тебя счастливым и жизнерадостным. Но чтобы каждый новый день твоей жизни был наполнен доброй энергией и позитивом. Крепкого здоровья и всего самого-самого наилучшего тебе желаем. Спасибо. Спасибо, Коля, за нашу жизнь, за любовь, за заботу твою. Также присоединяется к этому поздравлению брат Александр и его дружная семья. Племянники не остаются в стороне, Олеся и Николай, и еще Людмила. И, в общем, вся родня Николай Маскевич поздравляет вас. Желает вам счастья огромного-огромного, вот как песня Сергея Трофимова.

0: душа компании. Был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: А вот Игорь пишет: программу «Был бы повод» и семья Пархоменко в полном составе. Вместе писали это поздравление. Мне кажется, Игорь, что вы не только пишете, но и думаете стихами. Но в программу «Был бы повод» принимаем поздравления в прозе. В прозе жизни, какой бы эта жизнь ни была. Но выручу вас. Значит так, переведу. Разрифмую ваше поздравление, но суть оставлю и душевность также сохраню. Вот что пишет Игорь и семья Пархоменко. «Вы знаете, у нас есть замечательный человек среди наших знакомых многочисленных, но его мы особенно ценим. Это наш друг замечательный. И, можно сказать, даже лучший сосед из всех соседей по даче. Зовут его Леонид Гуцев. Да, и сегодня наш Ленька отмечает свой очередной день рождения».
2: С днем рождения!
1: Вы знаете, Леонид – отличный друг, проверенный временем ситуации, любящий муж – это видно сразу, и хороший примерный отец. Хочется пожелать тебе, чтобы тебя окружали только добрые, приятные люди, такие же, как ты сам, Леня. Оставайся таким же сильным, здоровым, энергичным. Желаем тебе хорошего настроения, побольше денег. У мужчины должно быть много денег. Не все же Илону Маску должны достаться. Успехов тебе желаем и благополучия. Всего самого наилучшего. Никогда, Ленька, не унывай. Хотим, чтобы ты всегда выглядел на все 100. И вот сразу можно было бы сказать, что ты по-настоящему счастливый человек. Спасибо за добрососедство. Мы это очень ценим. Заходи на огонек. Ну и мы к тебе, конечно же, заглянем на днях, а может даже прямо сейчас. Я полагаю, Леонид уже накрыт стол и ждет добрых людей и хороших соседей, чтобы разделить с ними радость этого праздника. Леня, с днем рождения!

0: улыбнись, и все получится. Радио Рокс.
1: Что-то мужской вечер получается у нас сегодня. Подумал я, пока не прилетело к нам в Вайбер вот это поздравление от Анны. Анна, добрый вечер. Я хочу поздравить нашу любимую внучку с днем рождения. А зовут ее Полиночка. Полина Александровна Заговалка. Сегодня отмечает свой праздник души и тела. Очередной, можно сказать, этому мы несказанно рады. Вы знаете, она у нас самое-самое лучшее. Да, самое нежное, самое доброе, самое красивое. Ну, так можно сказать, любая бабушка или мама, но вот... Мне кажется, наша Полиночка Александровна особенная. Она наша гордость. Я хочу, чтобы она никогда не знала проблем. Не надо торопиться. Торопиться жизнь. Наслаждайтесь вот этим возрастом. Всеми преимуществами этого состояния. Крепкого здоровья тебе. Послушаний многих жизненных перспектив. Поздравил, кроме Анны, еще и дедушка Юра. Ну, а после работы вечерком и папа присоединится к нашим пожеланиям. Я в этом даже не сомневаюсь. Надо что-нибудь такое весеннее, бодрящее для Полины Александровны. А постарается Павел Соколов. С днем рождения, Полина!

0: Наши песни о главном. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
2: Александр Барский.
3: И я продолжаю программу, с удовольствием это делаю. Ольга и Виктор, а также многочисленные друзья прислали это поздравление к нам в Viber 8033-699-1021, потому что есть повод. Хотим на всю страну поздравить очаровательную красавицу, великолепную девушку Анну Сергеевну Ермолович с днем рождения. Анюта, дорогая наша, 45 лет, вся жизнь еще впереди. Мы поздравляем тебя и с глубокой искренностью, и с любовью хотим пожелать тебе всегда оставаться такой же прекрасной, яркой, неповторимой, жизнерадостной, доброй и в то же время рассудительной, умной и энергичной. Как говорится, сохранись как можно дольше в этом состоянии. Не налюбуемся тобой сегодня. Пусть никогда на твоем прекрасном лице не будет печали, а в душе всегда царят любовь и гармония. Пусть тебе всегда, дорогая Анюта, окружает забота близких, благополучие, праздник, ну и твои любимые люди, такие как мы. Пусть все, о чем ты мечтаешь, обязательно исполнится, а планы легко реализуются. Пусть удача и везение сопровождают тебя во всем и всегда, но печаль и разочарование – пусть это тебе отныне будет незнакомо. Но мы хотим, чтобы в твоем доме царили любовь, уют и счастье. Спасибо тебе за гостеприимство. Ну и просим для нашей уважаемой Анечки Сергеевны Ермолович по случаю дня рождения юбилейного передать для нее песню. Ей нравится Игорь Киберев, как поет. Особенно его «Лебедь белая». Когда она слушает эту песню, она кажется, что она летает. Готовьтесь к полету, Анна Сергеевна, и во сне, и наяву. Для вас... Как и просили, музыкальный подарок. С днем рождения!

0: Так, есть несколько приветиков, пока не остыли, надо передать. Вот Елизавета пишет: хочу передать привет майский, согревающий, пламенный своей маме замечательной, Ольге Васильевне Абидо, а также бабушке Терезе Казимировне Михалап. Я хочу пожелать им хорошего настроения, приятного вечера. Ну и если можно для них песню из репертуара Стаса Михайлова. Они очень любят этого исполнителя. Подумаем, сообразим. Сделаем, Ольга Васильевна и Тереза Казимировна. И вам, Лиза, пламенный привет. Наташ пишет: хочу передать привет Наташе Качановой из городка. Работает она в Центре культуры. Наташ, сами себя приветствуйте. Ну или множить другую Наташку. Тоже дело хорошее. Наташка, улыбнись. Тебе это идет, красавица. И не сомневайся. Все в твоей жизни будет просто великолепно. Если что, звони мне. Вот прям в душу.
1: Фонарщик небесный, сегодня так поздно, стихами и песней зажег снова звезд.

0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Юля, Наташа, Сергей, Дмитрий решили поздравить хорошего человека Олега Корнеевича с очередным днем рождения. Это наш хороший друг. Олежка, дорогой, мы поздравляем тебя. Пусть каждый день рождения добавляет год к жизненному стажу и год опыта и мудрости. Хотим пожелать тебе, опираясь на этот опыт и мудрость, чтобы жизнь от этого становилась ярче, счастливее, успешнее. Хотим, чтобы здоровье твое было богатырским, доход стабильным, дом уютным. Кстати, где мы сейчас собрались, отмечаем этот праздник. Друзья, чтобы были верными, вот такие, как мы. Ну, а работа пусть будет интересной и доходной. Пусть тебя всегда окружает любовь.

любовь, а во всем сопутствует удача. Ну и оставайся в любой ситуации таким, какой ты есть. Мужественным, надежным, уверенным в себе. Олежка, пусть все в твоей жизни будет великолепно. Мы этого очень хотим, а потому и желаем тебе радоваться каждому мгновению под песню, которую ты очень любишь. Просим Радио Рокса ведущего, это меня, значит, да? Ну, хорошо хоть не спеть вместе с Эдуардом Хуснутдиновым, но для Олега передать его любимую песню «Не святой». Сколько самокритики. Олег Корнеевич, с днем рождения. Принимайте подарок.

А в общем-то 19:55 на студийных часах появился, чтобы поблагодарить за внимание, за активность, ну и попрощаться, чтобы не уходить по-английски. Услышимся завтра. Завтра у нас четверг. Да, в 7 вечера на Роксе. Ну и напоследок, под занавес программы «Был бы повод», Владимир Ткаченко. Еще не вечер. За внимание спасибо. Пока!

0: Оранжевый уровень опасности объявил на завтра Белгидромет из-за сильного ветра. Ночью будет от 6 до 9 тепла, днем в Минске и Гомеле до 15, в Бресте до 18, до 14 в Витебске и Могилеве, до 17 в Гродно. Везде, кроме Бреста, кратковременные дожди с грозами.
1: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
2: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону +375 44 588 9000.

Дождик бьет на мостовой листья, ветер рваные клочки носит, словно кто-то написал кистью нас с тобой, а за окном осень. На столе цветы, хрусталь, свечи, мы с тобой как два крыла рядом.

ночь, слышишь? Ты в руках моих, как лед, таешь, засыпая, как дитя.

0: моя любимая.
1: Лучшие песни о главном –

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine'ом.
3: В Беларуси 9 вечера.

0: Оранжевый уровень опасности объявил на завтра Белгидромет из-за сильного ветра. Ночью будет от 6 до 9 тепла, днем в Минске и Гомеле до 15, в Бресте до 18, до 14 в Витебске и Могилеве, до 17 в Гродно. Везде, кроме Бреста, кратковременные дожди с грозами.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Радио Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

Где-то очень далеко было просто и легко, и купался я в своем детстве. К пацанам бежал стремглав, дрался, часто был неправ. Вот стучусь, да на замке

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

0: Оранжевый уровень опасности объявил на завтра Белгидромет из-за сильного ветра. Ночью будет от 6 до 9 тепла, днем в Минске и Гомеле до 15, в Бресте до 18, до 14 в Витебске и Могилеве, до 17 в Гродно. Везде, кроме Бреста, кратковременные дожди с грозами.
1: Добрый вечер,

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: не дают уснуть никак.
1: Лучшие песни о главном. Радио «Рокс».

0: Оранжевый уровень опасности объявил на завтра Белгидромет из-за сильного ветра. Ночью будет от 6 до 9 тепла, днем в Минске и Гомеле до 15, в Бресте до 18, до 14 в Витебске и Могилеве, до 17 в Гродно. Везде, кроме Бреста, кратковременные дожди с грозами.
1: Добрый вечер. Радио.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: забыть нельзя, вернуться невозможно.
1: Если очень хочется, все получится. Радио «Рос».

0: Прибыль неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: Доброй ночи. Радио Рокс.

журавли, белый клин, твоя дочь и мой сын, все хотят теплоты.

тебя у ног моих последний лист замрет, который был подбит дождем на вираже. Тогда мой верный

0: видится только тайного прошлого связь.
1: Завтра будет новый день. Радио «Рокс».

Я ждала, стояла у окна. Я ждала, по комнате ходила. Я ждала, хмелела.

еще вранья, где небосвод без воронья. Мне приснился сон, я увидел в нем юную красавицу любовь.

тебя не смог забыть за этот длинный год. Словно не заметил расставания. Пролетело время без особенных забот, превращая мысли в ожидание. Я тебе не смог сказать всю правду о себе. Эта правда мне всего дороже. Так бывает в нашей удивительной стране, кем-то заколдованной похожей.

взять бы и уехать на десяток долгих дней в место, где не тянут телефоны. Я бы, может, все забыл и выбросил давно старый файл.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine'ом.
3: Радио Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли.

Я не знал, что с весною приходит печаль, хоть ушедшей зимы. Мне нисколько не жаль, да и зиму зимой эту не назовешь. И казалось, что ты никуда не уйдешь. И казалось, что вечность у нас впереди. А теперь в потолок ты гляди, не гляди. И умом понимаешь, судьбой не шути. В душе, как смогла ты уйти. Без царя в голове, без руля и ветрил, я старался как мог, изо

шапка висит, это милая мне. Утонченно так мстит, я соседке старушке ту шубку отдам, а не то она вяжет меня по рукам. Без царя в голове, без руля и ветрил, я старался как мог, изо всех своих сил. Я с собой не дружил, я тобой дорожил, так и жил, как умел.

Я в сегодняшнем дне нахожу и опору, и силу. А душа оторвалась и кружит в безвременье лет. Я с обычной женщиной сплю, называя любимой. А душа с замиранием глядит на лауры портрет.

ночью смотрю, вспоминаю тебя. А в квартире пустой легкий запах духов, вспоминаю тебя. Дождь стучится в окно, стрелки встали часов, вспоминаю тебя.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Улыбнись, и все получится. Радио Рокс.
1: Откуда ты такая красивая? Мне кажешься сейчас счастливой ты. Но зачем здесь?